господствующее положение в обществе и государстве, как, скажем, это было в Византийской империи или в царской России. Но ведь сам по себе факт высокого статуса церкви в государстве еще совсем не означает победы над грехом в людях. Более того, во время гонений церковь всегда была чище. Когда принадлежность к церкви сопряжена с риском, исповедуют Христа только те, для кого Бог является наивысшей ценностью, его подлинные ученики. И каждый из нас может взять учебник по церковной истории и очень легко проследить и сравнить религиозно-нравственный уровень христиан в период гонений и в период внешнего благополучия. Вот тут сразу появляются внутренние настроения, расколы, ереси, борьба за власть в церкви, часто с привлечением светской власти и так далее. То есть христиане перестают быть солью этого мира и часто сами смешиваются с его грязью. И тогда Господь вновь очищает церковь, проводя ее через огонь испытаний, и так на протяжении всей истории. Да, дьявол ни на минуту не прекращает борьбу со Христом, а значит, с его последователями, которые составляют церковь Божию. Просто эта борьба имеет разные формы – внешняя агрессия или внутреннее разложение. И одно всегда сменяется другим. Другими словами, те, кто являются подлинными учениками Христа, те, кто слушают Его Слово и исполняют Его волю, кто стремится обрести Царствие Божие в сердце своем, всегда будут в меньшинстве и всегда будут гонимы. «Если меня гнали, будут гнать и вас», — говорит Господь. Может быть, не всегда в прямом смысле, как открытое гонение, но проблем у такого человека в жизни будет больше, чем нежели у того, кто плывет по течению и не бросает вызовов князю мира сего. Христос также предупреждает, что гонение на его последователей — это не просто борьба безбожия с Богом. Нет. «Наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу», предупреждает Господь. А вот действительно, когда иудеи выгоняли апостолов из синагог, то ведь они искренне полагали, что они тем самым служат Богу. Когда язычники по всей Римской империи преследовали христиан, они также были уверены, что служат своим богам. А вот смотрите, сегодня многие тоже так думают. Вот те, кто одевают на себя пояс смертников, становятся живой бомбой, взрывают себя в толпе людей и думают, что чем больше будет жертв, тем ценнее его собственная жертва в очах Божиих. Ведь буквально каждый день мы слышим об этих страшных массовых убийствах. И чем руководствуются преступники? Ведь это какая должна быть мощная мотивация, чтобы собой пожертвовать? Свою жизнь отдать, к тому же ведь это все молодые люди, иногда даже девушки. И ради чего? А ради того, чтобы в рай попасть. Их так научили, им так внушили, что, убивая других, они обретут великую милость у Бога. Это значит только одно. Не каждый религиозный путь истинен. И не каждый религиозный путь ведет к Богу. Вот сегодня век, как сейчас принято говорить, демократии, свободы, плюрализма и так далее, но так обычно называют в Европе и Америке многие легализованные безобразия, которые совершенно спокойно процветают в мире. И в том числе говорят, что Бог-то один, а вот пути к Богу ведут разные в соответствии с традицией, культурой того или иного народа. А поэтому все религиозные споры – это глухое средневековье и косность, не соответствующая духу времени. Да, Бог действительно один. Но и путь, который к Нему ведет, тоже только один. И на этот единственный верный путь к Богу Христос указал в этой же прощальной беседе с учениками. На вопрос апостола Фомы: «Господи, не знаем, куда идешь и как можем знать путь», Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Значит, нет никакого другого обходного пути к Богу, как только через Господа Иисуса Христа. Через веру в Него мы и входим в подлинное общение с Богом и обретаем вечную жизнь. И не на сегодняшних ложных ценностях, а на учении Христовом должен строиться

0: миропорядок. Ну, а поскольку Христос прозревал, что этого никогда не будет, и Царствие Божие на земле не построишь, то Он и предупредил в последней прощальной беседе своих учеников и последователей о тех испытаниях, которые ожидают их. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Второго мая 19 апреля по старому стилю Православная Церковь чтит память двух святителей – Георгия Исповедника, епископа Антиохии Писидийской, и Трифона, патриарха Константинопольского, живших в IX и X веках. Сегодня память трех мучеников начала IV века – Христофора, Фионы и Антонина, воинов-копьеносцев императора Диоклетиана, которых мученичество святого Георгия Победоносца убедило стать христианами и добровольно принять страдания и смерть за свою внезапно обретенную веру. День 2 мая украшен памятью двух преподобных – Иоанна Ветхопещерника, подвязавшегося в VIII веке в старейшей из палестинских обителей недалеко от Вифлеема, и игумена Никифора, финикийского миссионера. В этот день мы вспоминаем и священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, пострадавшего в первые века христианства. Также сегодня память близкой к нам по времени своей жизни святой, блаженной Матроны Московской, скончавшейся в 1952 году. В сумме новомучеников и исповедников российских в 20 веке просиявших 2 мая Русская Православная Церковь прославляет святителя Виктора Островидова, исповедника, и священномученика Дмитрия Власенкова. Священномученик Дмитрий Емельянович Власенков родился в Белоруссии в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. С 1902 по 1905 год служил унтер-офицером в царской армии. После революции служил певчим при храме в Дубровенском районе Витебской области и был членом церковного совета, за что был судим в начале 30-х годов. Второй раз арестован в 1934 году. В третий раз его арестовали в 1940 году и обвинили в том, что он не имеет определенной работы, а средства для существования добывает, проводя религиозные обряды. В следственном деле было указано, что священник Дмитрий Власенков имеет жену и 8 детей. Приговорили отца Дмитрия к 5 годам лагеря и 3 годам поражения в правах. Через 2 года заключения священномученик Дмитрий Власенков скончался и был похоронен на лагерном кладбище в Карлаге в Казахстане. Наш церковный календарь продолжит житие святителя Трифона, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

святитель Трифон. С юношеских лет был инокам и отличался кротостью, незлобием, твердой верой и любовью к церкви. В то время в Византии правил император Роман, который хотел возвести на патриарший престол своего младшего сына Феофилакта. Когда скончался патриарх Стефан, Феофилакту было всего лишь 16 лет. Император предложил преподобному иноку Трифону стать местоблюстителем патриаршего престола до возмужания Феофилакта. Преподобный Трифон кротко принял на себя тяготы патриаршего служения и в течение 3 лет мудро управлял церковью. Когда Феофилакту исполнилось 20 лет, император предложил преподобному Трифону отказаться от патриаршего престола. Преподобный Трифон не считал возможным передать престол неопытному юноше и отказался исполнить это. Император не находил предлога к устранению преподобного Трифона, так как жизнь его была безупречна. Тогда Роман воспользовался коварным советом епископа Кесарийского Феофила. Этот епископ отправился к преподобному Трифону и лицемерно стал уговаривать его не соглашаться с императором и не уходить с патриаршего престола. Он стал советовать преподобному Трифону заранее принять меры предосторожности и опровергнуть мнение императора о его неграмотности. Для этого епископ Феофил коварно предложил преподобному Трифону написать на чистом листе свой полный титул и передать императору. Не подозревая обмана, бесхитростный святитель на соборе епископов взял чистый лист и поставил на нем свою подпись. Трифон, милостью Божией, архиепископ Константинополя, Нового Рима, Вселенский Патриарх. Когда эту бумагу передали императору, он приказал выше подписи святителя написать: «Я уступаю патриаршее место не по другой какой-либо причине, а лишь потому, что считаю себя недостойным этого сана». Когда этот подлог был прочитан в присутствии императорских сановников, слуги вывели святителя Трифона из патриаршего дворца. Преподобный Трифон терпеливо перенес совершенный над ним обман и вернулся в свой монастырь. Он прожил в нем скромным иноком 2 с лишним года, до самой кончины в 933 году. Тело его было перенесено в Константинополь и погребено в гробнице патриархов.

0: завершается наш церковный календарь рассказом о святителе Викторе Островидове. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священный исповедник Виктор, епископ Глазовский, викарий Вятской епархии, в миру Константин Александрович Островидов, родился в Саратовской губернии в семье псаломщика. Став иеромонахом, отец Виктор подвязался в Иерусалимской духовной миссии. Затем в сане архимандрита он был настоятелем Зеленецкого Свято-Троицкого монастыря. В 1918 году архимандрит Виктор был назначен наместником Александра Невской лавры. Вскоре он был Хиротонисанва епископа и в 1921 году назначен епископом Глазовским, викарием Вятской епархии. Владыка Виктор был характера прямого, чуждого лукавства, спокойного и жизнерадостного. Когда в 1922 году был арестован правящий архиерей Вятской епархии епископ Павел Борисовский, с оставшимся на свободе епископом Виктором вступили в переговоры обновленцы. Председатель обновленческого временного церковного управления писал владыке Виктору: «Позволяю себе осведомить вас о главном руководящем принципе нового церковного строительства – ликвидации не только явных, но и потайных контрреволюционных тенденций, мира содружества с советской властью, прекращение всяких оппозиций ей и ликвидация патриарха Тихона». В ответ владыка Виктор обратился к пастве, призывая не поддаваться на провокации обновленчества. Тогда последовала новая волна арестов. В заключении оказались не только епископы Павел и Виктор, но и многие священники Вятской епархии. Почти всех их отправили в ссылку. В 1926 году ссыльным архиереям было разрешено вернуться в Вятскую епархию, и епископы-исповедники принялись за восстановление разрушенного епархиального управления. В каждой проповеди они разъясняли верующим суть обновленческого раскола и необходимость противостоять ему. Обеспокоенные обновленцы потребовали от архиереев прекратить свою деятельность, а иначе их действия будут расценены как контрреволюционные. Но архиереи не уступили угрозам. Архиепископ Павел в том же году был снова арестован. Власти обвинили его в том, что в проповеди он говорил о гонениях на православную веру, о том, что наступил век фальсификаторов и богоборцев, и призвал верующих стойко стоять за веру православную, и что лучше пострадать за веру, чем поклоняться сатане. А викарный епископ Виктор был обвинен в содействии архиепископу Павлу. Оба архиерея были направлены под конвоем в Москву, а уже оттуда снова в ссылку. Многократно арестовывая, выпуская и снова арестовывая, богоборческая власть надеялась сломить дух исповедников. В 1928 году епископ Виктор Островидов написал послание к пастырям, в котором выразил свои взгляды на положение церкви и на послание митрополита Сергия, в котором он увидел то же, что не так давно предлагали обновленцы, за сопротивление которым владыка претерпел узы изгнания. Уже через месяц в секретном отделе ОГПУ появилось распоряжение арестовать епископа Виктора. Его опять под конвоем отправили для допроса в Москву. На допросе владыку Виктора спрашивали о его послании к пастырям. Следователь обвинял владыку в подстрекательстве своей паствы к исповедничеству, которая, по его мнению, заключалась в деятельности, направленной против представителей иноверной государственной власти. Владыка Виктор отвечал, что упомянутый им в своем послании исповедник и митрополит московский Филипп Иоанн Креститель выступали не против власти или правителей, которые тогда были одинаковы с исповедниками веры. Они выступали против Ивана Грозного и Ирода, как против неправильно поступающих грешных людей. Также на допросе владыка Виктор заявил, что церковь должна протестовать против употребления насилия над верующими. Владыку продолжали обвинять в призыве к исповедничеству как средство борьбы с советской властью. Он отвечал, что исповедничество возможно только в условиях жестоких гонений и при прямом насилии над верующими. Особое совещание при ГПУ в 1928 году приговорило епископа Виктора к 3 годам заключения в Соловецком лагере. Он отбыл там весь срок по приговору, но не был освобожден. После окончания срока его сразу же отправили в ссылку на север. Как и многие архиереи, являвшиеся образцом пламенной веры, Преосвященный Виктор был обречен до смерти терпеть узы неволи. Не прожив на правах ссыльного и 1 года, епископ Виктор в числе множества других ссыльных архипастырей и пастырей вновь был арестован. Начались допросы. Следователи требовали, чтобы святитель оговорил других арестованных. В течение первых 8 суток допросов ему не разрешали присесть и не давали спать. Протокол с фальшивыми показаниями был заготовлен заранее. Сменявшие друг друга следователи сутками повторяли одно и то же: «Подпиши, подпиши, подпиши». Однажды владыка, помолившись, перекрестил следователя, и с тем случилось нечто подобное припадку беснования. Он стал нелепо подпрыгивать и трястись. Больше владыку не допрашивали. На следствии он явил пример мужества, сохраняя мир души и неизменно радостное настроение. Епископа Глазовского Виктора снова приговорили к ссылке. Жизнь в условиях Севера после коллективизации была необыкновенно тяжелая. Пришел голод, а с ним и болезни. Владыка Виктор Островидов заболел менингитом, и 2 мая 1934 года скончался в глухом северном селении Нерица. Мощи священного исповедника Виктора, епископа Глазовского, были обретены 1 июля 1997 года и перенесены в город Вятку в Свято-Троицкий монастырь.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
3: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрий мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таежде творю? Ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепишь и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем тераби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!

0: и мертвые воздвигну вы, людие, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Эта книга адресована читателю, который, не удовлетворяясь общими рассуждениями, стремится понять, что же такое православие применительно к его жизни, что оно может дать ему лично, от чего защитить, в чем помочь. Автор открыто ставит эти вопросы, которые мучают множество искренне ищущих и часто уже верующих людей. Ежедневно в 00:05 в рубрике «Душеполезные чтения» страница книги Александра Ткаченко «Бабочка в ладони» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Пути Господни неисповедимы. В этом мы убеждаемся еще раз, узнав истории трех удивительных женщин-современниц – Надежды Андреевны Соболевой, Марии Ефимовны Сергиенко и Ольги Николаевны Вышеславцевой. Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное» в передачах по книге «Три встречи» воспоминания, рассказы, письма, дневниковые записи этих замечательных русских женщин звучат в исполнении Ольги Волынкиной. Составитель и автор предисловия Александр Трофимов.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова. «Молитвы родителей утверждают основание домов». Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Мы слышим эту молитву за каждым богослужением, молимся ей в домашних молитвенных правилах и читаем в сложные минуты нашей жизни. Эта молитва предназначена для общины, для Божьего народа, для семьи христиан. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва Господня».
2: В рассказах о Генри есть невероятная христианская радость. Это радость о человеке, совершенно простая и не пафосная. Размышляет в своих лекциях, посвященных творчеству писателя, филолог Марина Михайлова. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» рассказы американского писателя о Генри для вас читает Елена Дельвер.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
2: 3 мая 2020 года, в эти светлые пасхальные дни, на 94-м году жизни, умер замечательный светлый человек, музыкант и педагог Андрей Федорович Курнавин. 70 лет он преподавал класс фортепиано в хоровом училище имени Михаила Ивановича Глинки и воспитал целую плеяду талантливых музыкантов, отдавая всего себя своим ученикам, даря им все, что есть лучшего в русской пианистической культуре. 2 мая в 17:10 в нашем эфире прозвучит беседа с дочерью Андрея Федоровича, Галиной Андреевной Быстровой. Передача была записана на нашем радио в 2017 году.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Александр Ткаченко. «Бабочка в ладони». Часть третья. «Не мститель за зло, но исправитель зла». Глава первая. Бог, которого мы можем уважать. В наше время на свете осталось не так уж много людей, которые бы совсем ничего не знали о Рождестве Христовом. Почти 2 тысячелетия христианский мир отмечает это событие как великий праздник. Даже на бытовом уровне это словосочетание прочно вошло в наш обиход. Рождественская елка, рождественские каникулы, рождественский гусь, наконец, рождественские распродажи в магазинах. Люди поздравляют друг друга с Рождеством, дарят друг другу подарки, желают всего самого-самого лучшего. Но мало кто задает себе при этом вопрос, а что же такое, собственно, я сегодня праздную? Ответ, казалось бы, очевиден. Любой школьник знает, что Рождество — это день рождения Иисуса Христа. Но по существу это мало что объясняет. Да, родился Иисус, великий учитель человечества. Ну и что? Разве мало у человечества великих учителей? Были в истории и великие проповедники, и мыслители, и создатели новых религий. Почему же тогда весь мир не отмечает их дни рождения? Ведь это тоже были достойные люди. В чем-то Иисус Христос им даже уступает. Он не создал никакой философской и этической концепции, не написал ни одной книги, и уж тем более не завоевывал с мечом в руках новые страны. Вместо армии у него была горстка малограмотных рыбаков, а то, чему он учил, большей частью было известно иудеям еще со времен Моисея и пророков. Правда, христиане считают, что Иисус — это Бог, который воплотился и стал человеком. Но древний мир переполнен разными богами, в том числе и такими, которые воплощались, совершая на земле великие дела, творили чудеса. При этом воплощение языческих богов было намного более эффектными. Юпитер, например, становился драконом. Зевс проливался на землю золотым дождем. Почему же люди во всем мире поздравляют друг друга с тем, что 2000 лет назад в одной бедной семье родился маленький мальчик? Он был обычным ребенком, любил свою маму, которая кормила его грудью, играла с ним, учила ходить, разговаривать. А когда мальчик подрос, он стал помогать отцу в плотницком ремесле. В общем, обычная история, ничего особенного. Так что же было в его рождении такого, что люди по всей земле до сих пор не могут забыть о нем?

Не только учитель. Есть один существенный факт, который принципиально отличает христианство от остальных мировых религий. Ни в иудаизме, ни в буддизме, ни в исламе нет учения о божественном происхождении основателей этих религиозных систем. Моисей получил откровение непосредственно от Бога. Будда обрел просветление самостоятельно в результате многолетних аскетических опытов. Магомед проповедовал волю Аллаха, возвещенную ему через ангела Джабраила. Ознакомившись с их биографией, можно сделать закономерный вывод. Да, это были великие пророки, учителя и вожди, но это были всего лишь люди. Да и сами Моисей, Будда и Магомед никогда не называли себя богами. И только Иисус Христос совершенно определенно утверждает, что Он – воплотившийся Бог, пришедший на землю для спасения людей. В это, конечно, можно и не верить. Евангельские события можно считать вымыслом, а христиан – просто недалекими людьми, воздающими божеские почести бродячему иудейскому философу. Но даже для убежденных противников христианства абсолютно бесспорным является тот факт, что Христос, единственный из основателей мировых религий, почитаемый своими последователями, именно как Бог, ставший человеком. Правда, в любом советском пособии по научному атеизму было написано, что как раз здесь-то христианство вовсе не оригинально. В истории языческих религий полно подобных легенд о Боговоплощении. Но так ли это?

иллюзии языческих воплощений. Да, античные боги тоже рождаются. Адонис, например, по одним сказаниям является сыном девы Мирры, по другим – сыном сирийского царя от кровосмешения. Гера, супруга Зевса, именуется то девой, то вдовой. Аполлон рождается то ли от девы, то ли от Зевса и Леты. Античные сказания характеризуют поразительная небрежность в повествовании о таком важнейшем религиозном факте, как явление Бога человеку. Казалось бы, что может быть важнее для людей? И вдруг именно здесь такая путаница. Однако эта неразбериха легко объясняется одним обстоятельством. При всем разнообразии имен и сюжетов в мифах есть одна общая характеристика. Языческие боги воплощаются не на самом деле, а как бы понарошку. Они лишь принимают облик некоего материального существа, но сами не становятся плотью. Поэтому, в конце концов, совершенно неважно, кто из них от кого и сколько раз родился подобным иллюзорным образом. Мысль о невозможности реального воплощения богов была широко распространена в древнегреческой философии. Эпикур, например, прямо говорил: «Боги никогда не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными». Откуда же такая категоричность? Дело в том, что античная мысль рассматривала тело как темницу души. Платон писал: «Многие считают, что тело, подобно могильной плите, скрывающей погребенную под ней в этой жизни душу. Душа терпит наказание, находясь в теле, как в застенке. Вечная участь человека — возвращение человеческой души в сферу чистых идей». Но если материальное существование даже для человека рассматривалось в языческом мире как наказание, что уж тут говорить о реальном воплощении Бога? Ведь, став, как говорил Эпикур, людьми действительными, боги неизбежно обрекали бы себя на все неудобства, лишения и страдания, которые сопутствуют человеческому существованию. А Евангелие учит, что Бог стал человеком на самом деле, при этом не теряя ничего в своем божестве. И всю свою земную жизнь Христос в равной степени оставался как Богом, так и человеком. Он нуждался в пище, уставал, испытывал боль и страдания, плакал. И в то же время повелевал стихиями, одним своим словом укрощал бурю, исцелял безнадежно больных и даже воскрешал мертвых. В Евангелии более всего поражает это сочетание несовместимых, казалось бы, качеств. Ведь человек не может творить такие чудеса, а божество не может страдать и нуждаться в чем-либо. Но все эти противоречия легко объясняются тем фактом, что в Рождестве Христовом Бог соединился с человеческим естеством реально и безусловно. Он на самом деле стал человеком, у которого к тому же было большое количество родственников и предков. Поэтому Новый Завет начинается с длинного и подробного родословия Иисуса Христа. В сравнении с этим документом путанная история происхождения языческих богов похожа на автобиографию беспризорника-сироты.

родившийся на страдания. Есть в мифологии умирающие и воскресающие боги. Они рождаются, живут на земле среди людей, потом умирают, как правило, насильственной смертью, потом воскресают. Кажется, вот она, прямая аналогия евангельским событиям. Но различия есть, и различия кардинальные. Дело в том, что смерть языческих богов бессмысленна, случайна и уж никак не добровольна. Обычно они даже не подозревают о своей грядущей гибели. Как, например, египетский бог Осирис, которого хитростью заманивает в ловушку и убивает его злой брат Сет. В Евангелии мы видим совершенно иную ситуацию. Христос всегда знал, что родился для принятия страшной смерти на кресте. Он осознанно идет на страдания и смерть, вынеся всю муку понимания того, на что себя обрекает. Этой мукой были исполнены слова Христа, когда Он молился в Гефсиманском саду и просил любимых учеников побыть с Ним рядом. И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». После этой молитвы становится понятен смысл слов Эпикура о богах, которые никогда не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными. Просто ни один язычник не может увидеть в своих божествах такого мужества и силы духа.

Бог, человек, космос. Языческие боги всегда проводили четкую границу между собой и смертными. Даже полубоги, рожденные от союзов богов с людьми, становились для олимпийцев врагами и конкурентами. В христианстве, напротив, Бог настолько приблизился к людям, что стал одним из них. И тут встает самый важный вопрос: а зачем все это было нужно? Максим Исповедник пишет об этом так: «Бог Слово, Сын Бога Отца, для того и стал человеком и Сыном Человеческим, чтобы соделать человеков богами и сынами Божиими». Или в другом месте: «Чтобы человека соделать Богом через соединение с собой, ни больше, ни меньше». И мы видим в истории христианства множество людей, которые смогли воспринять этот бесценный дар Бога человечеству. Церковь именует их святыми. Но это еще не все. Не только человечество получило во Христе исцеление, соединившись в нем с Богом. Весь материальный мир, весь огромный космос, каждый атом вещества обретает после Рождества Христова новый смысл, новую перспективу своего существования. Вот как говорит об этом митрополит Антоний Суржский: «Бог облекается в человеческую плоть, в которой содержится все существующее, все, что есть в этом тварном мире. Он воспринимает все вещество этого мира, и это вещество не только его собственного исторического тела, но всего мира таинственно, невообразимо, личным образом соединяется с самим Богом. И когда после воскресения Христос возносится на небо, Он таинственно уносит все вещество нашего мира

Огромные скопления раскаленной материи, расстояние в миллионы световых лет, бесчисленное множество планет, звезд, галактик. Все это настолько несоизмеримо с человеком, что сознание просто отказывается воспринимать подобные масштабы. Даже наша Земля на таком фоне – всего лишь маленькая пылинка в небольшой звездной системе на самом краю Млечного Пути. И все же христианство, вопреки всем этим бесспорным астрономическим фактам, считает нашу планету центром мироздания. Потому что 2000 лет назад в истории Вселенной начался отсчет новой эры. И начался он именно на Земле, с рождения маленького мальчика, в котором Бог соединил себя со всем материальным миром. Именно это, воистину космического масштаба события, и отмечают все христиане нашей планеты, встречая светлый праздник Рождества Христова.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги Александра Ткаченко «Бабочка в ладони». Читал Георгий Корольчук.
1: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: Прокимин «Воскресный утренний» седьмого гласа знаменного распева в гармонизации Михаила Осоргина прозвучал в исполнении хора Свято-Сергиева «Подворье» в Париже. Архивная запись.
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю жен мироносец. Сегодня читано было Евангелие о погребении Иосифом Аримафейским мертвенного и живоносного тела Христова, о хождении мироносец с ароматами ко гробу Господню для помазания тела Христова, и о радостном благовестии им ангела, сидевшего во гробе, о воскресении Христовом. Из нынешнего Евангелия можно заимствовать поучительный урок мужчинам и женщинам, богатым и бедным, знатным и простым. Богатый и знатный Иосиф Благообразный служит добрым примером веры и усердия ко Христу для всех богатых и знатных, которые и ныне могут различным образом проявить, доказать веру свою и усердие свое к Христу духовно или материально, хотя не лично ему, а членам его, меньшим братьям его –

0: бедным и несчастным, больным и недужным, погруженным в невежество и пороки, умирающим в убожестве и нищете. А мироносицы служат хорошим примером усердия и горячности любви ко Христу для всех женщин, которые и ныне могут различным образом по мере своих сил, средств и обстоятельств выразить свою горячую любовь ко Христу, умершему и воскресшему, различными добродетелями, например, сочувствием и соболезнованием к скорбящим, верностью своим христианским и семейным обязанностям, милосердием к бедным и прочим. Иосиф с Никодимом, князем жидовским, и жены-мироносицы немного и короткое время послужили Христу Богу и наследовали вечную жизнь, вечное блаженство за малые труды и вечно ублажаются на земле за усердие и любовь ко Христу. Такова сила и слава добродетели. Она вечно живет и вечно прославляется, тогда как порок и беззаконие нераскаянное предается вечному мучению и вечному бесславию и проклятию. Пример – Иуда-предатель, из-за сребролюбия предавший своего Господа беззаконным и неблагодарным иудеям. Затем примером тому служат сами первосвященники, старейшие, старейшины и ученые люди иудейские, книжники и фарисеи. О нелепое сребролюбие, развратившее и погубившее душу бывшего ученика Христова и чудотворца! О слепая зависть и ненависть начальников и ученых иудейских, не уведавших Господа славы и величайшего благодетеля, предавших на неизобразимо ужасные страдания и смерть мучительную и поносную! О любезные, сострадательные и признательные души Иосифа и Никодима и святых жен! С какой любовью вы послужили странному, пришедшему в своя и непринятому своими Господу, Сыну безначального Отца, все создавшему и всем управляющему, и ради безмерной своей любви спасти всех восхотевшему! Достойно вас ублажает Церковь во все века! С любовью и удивлением воспоминали и воспоминают вас все благочестивые христиане всех времен и, конечно, будут воспоминать и прославлять до скончания мира. Будем же делать, братья и сестры, всем добро, доколе есть время. И мы можем его делать и всячески избегать бесчестных, позорных грехов и страстей, навеки бесславящих и губящих нас. Возлюбим Христа, как Он возлюбил нас. Возлюбим друг друга. Аминь.
1: Слово в неделю жен-мироносиц святого праведного Иоанна Кронштадтского читал Алексей Веснер.

Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Надежда Андреевна Соболева, матушка Силуана.

из рассказов матушки Силуаны, владыка Антоний. Была близко знакома с будущим митрополитом Суворовским Антонием, тогда еще совсем молодым. Однажды после пасхальной заутренней прибегает он ко мне в библиотеку и говорит: «Отец умер». Отец его был очень глубоким духовным человеком. Что же делать? И в храме никого нет. Только кончилась пасхальная служба, и все разошлись встречать праздник. Надо же его опрятать и одеть, а я не знаю, как это делается. Тогда я говорю: «Ну что же делать? Хоть я и женщина, но Господь простит. Пойдемте, сделаем это вдвоем». Все, слава Богу, сделали как нужно. После кончины отца он стал все ближе и ближе идти к церкви и, наконец, стал тем, кто есть сейчас. Его проповеди и речи очень важны сейчас, ибо он говорит языком современного человека об истине, говорит как истинный православный пастырь. И его многие слушают. Сейчас его во всем мире знают. Петр Константинович. Петр Константинович был сыном русского генерала. В молодости он отличался необыкновенной красотой, считал себя писателем и атеистом и пользовался большим успехом у женщин. Женившись на одной из Морозовых, он взял за ней большое приданное, которое принялся проматывать чрезвычайной легкостью. Вращался он среди писателей, артистов, художников, устраивал у себя литературные среды, на которые съезжался весь аристократический свет, много помогал начинающим талантам и просто способной молодежи и слыл меценатом. После революции все изменилось. Имущество было конфисковано, жена и дочь умерли от голодного тифа, родные и друзья его погибли или разбрелись по всему свету. Для Петра Константиновича начался период страшных лишений. Наконец, в 1927 году он уехал к брату в Берлин, а оттуда вместе с ним в Париж. В Париже брат дал Петру Константиновичу у себя на квартире маленькую комнату, распорядился, чтобы ему ежедневно выдавали тарелку супа, и на этом счел свои заботы исчерпанными. Чтобы как-то существовать, Петр Константинович давал уроки русского языка, а в свободное время читал. Читал он много и в основном интересовался вопросами религии, философии и истории. Еще в России его мировоззрение начало меняться, а в Париже он стал глубоко верующим человеком и, желая выразить свою любовь ко Христу, принял на себя подвиг ухода в помощи больным русским эмигрантам. В то время среди русских эмигрантов с необычайной силой свирепствовал туберкулез. Болела главным образом молодежь, бывшие гимназисты, кадеты, юнкера, студенты, солдаты, увезенные белыми генералами за границу. Попав в чужую страну без родных, без знания языка, без денег и специальности, молодые люди погибали. Они не могли стать ни кантовщиками, ни продавцами, не говоря уже о более квалифицированных специалистах. Единицы попали на фермы, а большинство или на самую вредную работу в шахты или на заводы, где при самом изнурительном труде получали минимальную плату. Ее с трудом хватало на бедный угол и убогий стол где-нибудь в низкопробных харчевнях. Если к этому добавить сознание полной бесперспективности, тоску по семье и родине, то станет вполне понятным, почему туберкулез косил молодые жизни. Когда эти молодые люди заболевали, их увозили в госпитали для туберкулезных. Вот к таким никому не нужным людям стал приходить Петр Константинович. Некоторых ему удавалось спасти от смерти, но очень немногих, так как личных средств у него не было и приходилось идти на сложные уловки, чтобы достать деньги и вырвать человека у смерти. Но если он не спасал физически, то духовно старался поддержать всячески и добрым словом, и тем, что приводил священника, а если его опекаемые отказывались от исповеди и причастия, то он все равно не оставлял их, ежедневно посещая и принося то яблоко, то кусочек шоколада, то просто свою ласку родного русского человека. У него была особая книжечка с адресами всех парижских госпиталей, в которых лежали русские мигранты. Приходя в госпиталь, он предъявлял свой мандат.
выданный ему французским правительством на право ежедневного посещения русских больных в любое время дня, и просил дать списки больных. Из них он выписывал свою книжку имена всех русских и не оставлял уже их до момента их смерти или выхода из госпиталя, но выйти оттуда пришлось очень немногим. Всех умерших он носил в длинный синодик, имевшийся у него, и поминал в церкви. За таким занятием я и увидела Петра Константиновича в первый раз. Он стоял на коленях возле поминального столика, где священник служил панихиду, и весь поглощенный своим занятием читал длинный список умерших. Как-то вечером к нам зашел Петр Константинович и спросил, не пойду ли я с ним читать псалтырь над покойником. Я тогда уже была преисполнена желанием служить ближним и с радостью откликнулась на его предложение. Петр Константинович взял на себя это поручение совершенно случайно. В церкви, куда при нем прислали за чтецом псалтыри, уже никого не оказалось, и так как положение было безвыходное, он предложил свои услуги. «Это недалеко от вашей квартиры, мы дойдем пешком», — предупредил меня Петр Константинович. Я быстро собралась, и мы действительно в очень короткий срок подошли к красивому дому и вошли в богато обставленную квартиру. Нас встретили три изящно одетые дамы, которых, видимо, смутил наш непрофессиональный вид. Одна провела нас длинным коридором в ту комнату, где лежал покойник. Он умер несколько часов назад, но его уже успели уложить в гроб, покрыть парчой и зажечь толстые восковые свечи. Ведя нас в комнату, дамы быстро ушли, и мы остались вдвоем. Уже наступил вечер, в комнате горел электрический свет, сквозь спущенные шторы приглушенно доносился уличный шум. Открыв псалтырь, Петр Константинович начал громко читать, а я поминала усопшего. Прошел приблизительно час, и вдруг я почувствовала, что мне делается страшно. Сначала я боролась с этим чувством, так как от природы была не из робких, но страх овладевал мною властно, и тут я услышала, что Петр Константинович начал тяжело дышать, шумом выдыхая воздух. Потом, передернув плечами, он повернул ко мне лицо и спросил: «Надежда Андреевна, вы ничего не чувствуете?» «Мне жутко», — отвечала я, «и кроме того, мне кажется, что на меня наседает кто-то. Вот это и со мной делается. Но ничего, почитаем еще». И Петр Константинович опять принялся за чтение. Мне делалось все невыносимее. Казалось, что комната наполнилась невидимыми существами и что они подбираются ко мне. Петр Константинович отдавался тем временем все чаще и чаще, как от большой тяжести, и, наконец, повернувшись ко мне, сказал: «Не могу больше, надо уходить, мы все равно не выдержим, их слишком много». Взяв псалтырь, мы быстро вышли из комнаты. Было около 12 часов ночи. Дамы нас благодарили, а мы не знали, как бы скорее выйти из дома. И даже очутившись на улице, мы долго не могли прийти в себя. «Крепко они за него держатся», — сокрушенно качал головой Петр Константинович. «Обязательно узнаю, что это был за человек». Прошло несколько дней. Петр Константинович зашел ко мне и многозначительно кашляв сказал: «Тот покойник, над которым мы читали псалтырь, был очень видным масоном».

Лорд Давид Бальфур. Однажды в 1931 году в нашем трехсвятительском храме я увидела статного иеромонаха, похожего на грека. Епископ Вениамин служил божественную литургию и иерейским чином. Народу было немного, так как день был будничный. После обедни владыка пригласил всех присутствующих на чашку чая. Обычно к чаю каждый приносил кто что мог и складывал в особую корзину у входа в храм. Приглашенный вместе со всеми иеромонах оказался, к моему удивлению, не греком, а англичанином-католиком. Лорд Бальфур, так его звали, был третьим сыном и, по традиции, принятой в высокопоставленных британских семействах, должен был избрать духовное поприще. Его с детства готовили к служению церкви. Он окончил иезуитский колледж, потом получил высшее богословское образование, после чего принял монашеский постриг и священство в Париже. Женщины плакали во время пострига. Уж очень красив был молодой лорд. После пострига семья выделила причитавшуюся ему часть наследства, и он поехал в Рим, чтобы преподнести это наследство папе и чтобы получить от главы католической церкви послушание. Папа ласково принял иеромонаха Давида Бальфура и, несмотря на молодость, выделил ему в Бельгии участок земли под устройством монастыря, в котором должны были готовить кадры для борьбы с православием. Монастырь был создан. Там изучали русские и церковнославянские языки, православную иконографию, собирали библиотеку православных отцов церкви, полемизируя с ними, писали статьи и книги. Монахи должны были по возможности глубже узнать православие и потому даже по внешности старались походить на православных монахов. В случае успеха в деле создания монастыря перед лордом Давидом Бальфуром открывалась прямая дорога на место кардинала в Польшу. В Париже он оказался с тем, чтобы ознакомиться с новым православным приходом, находящимся в юрисдикции Московской патриархии. В конце долгой духовной беседы за чашкой чая владыка Вениамин, ласково взяв за плечо иеромонаха Давида, сказал: «Хороший батюшка, одного не хватает, в православие надо переходить». На лице отца Давида молнией сверкнул гнев. Даже некоторым из присутствующих замечание владыки Вениамина показалось неуместным и могущим задеть религиозные чувства католика. Этот иеромонах надолго остался в нашей памяти, как необычный гость. Приблизительно через год в библиотеку при нашем храме зашел Владимир Николаевич Лоский, известный богослов, сын философа Николая Лоского, и сказал: «Помните иеромонаха Бальфура? Он уже шестой месяц гостит у римского папы, подбирая материалы против православия, и собирается на Афон за дополнительными документами». Прошло еще некоторое время, и мне сообщили, что Бальфур с Афона поехал в Литву и живет у митрополита Елиферия. Что ему там делать? И, наконец, пришло известие. Отец Давид Бальфур перешел в православие. И вот в 1933 году, вербное воскресенье, владыка Вениамин объявил самвона. Иеромонах Давид Бальфур перешел в православие и едет в Париж. Он должен быть здесь в конце Страстной недели и вместе с нами совершить пасхальное богослужение. А после разговин он расскажет обо всем сам. Наступил день Пасхи. За литургией причащались все присутствующие в храме. Епископ Вениамин служил с теми из парижского духовенства, кто остался верен Матери Церкви. Среди сослужащих владыки был и иеромонах Давид. В четвертом часу все поднялись наверх, уселись, духовенство за столом, а остальные устроились кто где мог, и владыка Вениамин, представив нам отца Давида, сказал: «Батюшка вам обо всем расскажет». Поднялся молодой иеромонах и начал говорить по-русски с легким акцентом. «Несколько лет тому назад я присутствовал на съезде православной молодежи во Франции. Все участники съезда причащались святых христовых тайн. Я один остался отлученным. Сегодня моя радость исполнилась.
я не только был участником божественной литургии, но и сподобился быть причастником святой чаши. В течение полугода я был гостем папы Пия XI и затем командирован на Афон, чтобы найти в монастырских библиотеках один документ, могущий помочь католической церкви в борьбе против православия. На Афоне я остановился в одном из греческих монастырей. Все мои розыски были безуспешны. Мне оставалось посетить только русский Пантелеймонов монастырь, находящийся на противоположной стороне полуострова. Дорога туда была тяжелой, и я все откладывал посещение, пока, наконец, собрался. Подойдя к монастырю, я вошел в открытые ворота, очутился во дворе и встал, озираясь по сторонам и никого не видя. Но вот открылось окошко, из которого показалась голова старца, спросившего, что нужно страннику. После моего ответа, что я прошу разрешения игумена ознакомиться с библиотекой, старец сказал, что спросит благословения у наместника. Возвратившись, он пригласил меня следовать за ним. Провожая меня в библиотеку, он остановился у двери одной из келий и сказал: «Когда закончите, не зайдете ли ко мне побеседовать?» Я про себя подумал, что заходить не буду, что мне может сказать интересного этот наверняка малограмотный простой монах. Верно, будет только тянуть в православие. Побыв довольно долго в библиотеке, я на обратном пути все-таки из любопытства решил заглянуть к этому старцу. Он усадил меня на табуреточку, сам сел напротив и, не дожидаясь моих вопросов, начал рассказывать мне всю мою жизнь с 12-летнего возраста, когда я начал думать о предстоявшем мне духовном пути, всю мою борьбу и не только факты моей жизни, но и все мои помыслы. Он восстановил все, даже то, что я сам позабыл. Эта первая беседа длилась 3,5 часа. Остаться на ночь в монастыре мне было нельзя, и наступившая темнота заставила меня торопиться. Я мог только просить благословения прийти на следующий день. Когда он наступил, я, уже не боясь тяжелого пути, летел к старцу. После второй беседы я спросил: «Что же мне делать? Я чувствую, что не могу уже оставаться католиком». Старец ответил: «Молитесь Господу Духу Святому, и Он наставит вас на истину». Мне захотелось молиться так, как принято здесь. «У нас принято, — сказал старец, — молясь о разрешении трудного вопроса, поститься и затвориться на 3 дня». Я тут же попросил у игумена позволения остаться, чтобы помолиться у них. Срок моей визы кончался, и мне пришлось ездить и похлопотать о продлении на неделю, а потом вернуться в монастырь святого Пантелеймона. После 3 дней молитвы мне стало совершенно ясно, что оставаться в лоне католической церкви для меня более невозможно. За эти дни молитвы для меня, несомненно, выявилось умаление Духа Святого в католическом догмате. Собранные мною материалы я запечатал в пакет и отослал в Ватикан с просьбой очистить меня из католического духовенства. Размышляя о том, что истина открылась мне не в греческом, а в русском монастыре, я понял, что и служение свое я призван начать именно в русской церкви. Центр православия за границей — Париж. Но в Париже русская церковь представлена 3 юрисдикциями. Где же истина? На этот вопрос старец Силуан, так звали того дивного старца, сказал, что не смеет ответить без молитвы, и добавил: «Попрошу еще 2 старцев помолиться со мной об этом». Через 3 дня те 2 старца ответили: «Мы постриженники митрополита Антония Храповицкого, по-человечески с ним связаны, но истина не у него, а у митрополита Елиферия, которого мы совершенно не знаем и о котором ничего не слышали». Срок визы истек еще раз. Ничего не оставалось, как расстаться со старцем Силуаном, незабываемые беседы которого услаждали меня все эти дни. Путь мой лежал в далекую Литву. Митрополит Елиферий встретил меня ласково, но и осторожно, испытывал меня в течение месяца, прежде чем перевести в православие. Приняв православие, я просил митрополита и о православном иноческом постриге. Я вспомнил о фразе, сказанной мне владыкой Вениамином при первом знакомстве,
и мне захотелось принять постриг именно от его руки. Митрополит Элеферий благословил, и через несколько дней, если Богу будет угодно, совершится мой постриг. Через 2 недели отец Давид был пострижен в монашество епископом Вениамином с именем Димитрия во имя борца за православие святителя Димитрия Ростовского.

академик Королёв. В 50-е годы в монастыре бедность была ужасная. Прожить на монастырском питании было немыслимо. Ели картошку с грибной подливкой. Хлеба совсем не было. Почти всем что-то присылали. Мне присылать было некому, но Божья Матерь хранила. Я в то время заведовала гостиницей. Однажды приехал к нам представитель мужчина в кожаной куртке. Я дала ему комнатку, поговорила с ним ласково, принесла поесть, все той же картошки с грибной подливкой. Он прожил у нас 2 дня, и, смотрю, все больше изумляется. Наконец разговорились. Он сказал, что никак не ожидал увидеть здесь такой бедности, даже нищеты. Я всегда хотел помогать храмам, но когда видел, как живут московские священники, не хотелось давать. «Очень хочу помочь вашей обители. Сердце разрывается, когда увидел, как вы живете. У меня сейчас совсем мало денег с собой, да и вырвался я сюда каким-то чудом. Нужно опять на работу, и не знаю, смогу ли скоро приехать к вам». Оставил он мне адрес и телефон свой и сказал, что если буду в Москве, обязательно заехать к нему. Я его поблагодарила и дала адрес одного бедного священника, который жил тогда с женой на 25 рублей в месяц, сказав, что если сможете, то помогите ему. Через месяц меня отпустили в Москву по благословению игуменьи. Приехала, отыскала адрес, который он мне оставил. Вижу огромный забор, у забора привратник. Спрашивает у меня: «Вы к кому?» Я назвала фамилию. Он пропустил и сказал: «Вас ждут». Я иду и все больше удивляюсь. В глубине двора особняк. Звоню, открыл хозяин, тот самый человек, который приезжал к нам. Как обрадовался. Повел меня наверх, на 2-й этаж. Захожу в кабинет его и вижу, на столе лежит открытый том «Добротолюбие». В углу шкаф с открытыми створками, за которыми стоят образа. Пригласил женщину, кажется, сестру свою, чтобы она все приготовила. В комнате у сестры киот орехового дерева с чудным образом святителя Николая. Перед отъездом дал мне конверт и сказал: «Здесь 5». Я думала, что 500 рублей, а оказалось, что 5000 рублей. Какая это была помощь для нас! Прошло много времени, и вот снова приезжает мой знакомый, а это был академик Королёв. Сидим в моей келье и пьем чай. Он благодарит меня: «Вы знаете, я благодаря вам нашел настоящего друга и пастыря, тот бедный священник, о котором вы говорили. Я ему сразу по приезде в Москву послал 1000 рублей и пригласил приехать ко мне. Он приехал, так благодарил, говорил, что был в отчаянии, так и голодали с женой. Хотел даже бросить приход. Потом всегда, когда приезжал в Москву, останавливался у нас и жил. Интересна судьба этого священника. Увидела его в первый раз, когда он был еще семинаристом. Тогда у нас стало полегче, и была столовая для приезжающих. Еда простая, суп и картошка. Обычно сами приходили к раздаче. Там наливали суп и накладывали картошку, и кто мог, клал несколько копеек в копилку. На столах стоял хлеб, ешь сколько хочешь, и сахарный песок. Смотрю, приехал этот семинарист, тощий такой, бледный, как тень ходит, видно, оголодал. К раздаче не подходит, наливает кипяток и пьет его с хлебом, даже сахара не кладет. Спросила его, не налить ли супа. Он ответил, что не хочет, сыт. На 2-й день то же самое. Тут я просто налила тарелку и поставила перед ним, сказав: «Ешьте». Тогда он говорит: «А мне нечем заплатить». «Так ешьте так, без денег. Здесь же кто сколько может, то и кладет». А потом все время его подкармливала. Он поправился немного, ожил, такой добрый, ласковый оказался. Сказал мне, что хочет монастырь, кончает семинарию в этом году. Я посоветовала ему поехать в Псково-Печерский монастырь к отцу Симеону. Он так и сделал. Пришел к старцу Симеону: «Хочу к вам, отче, в монастырь». А тот отвечает: «Что ты, чадо, тебе жениться надо». Написал записочку, сказал адрес и отправил. Приходит он по этому адресу. Видит молодую девушку в огороде. Говорит, что отец Симеон послал запиской, а сам не знает, что в записке написано. Девушка прочитала и отвечает: «Согласна».
На что согласна? Та подает записку. Там написано: «Посылаю тебе жениха. Будете жить, как брат с сестрой». Так и женился, по благословению старца. После окончания семинарии его и послали в тот бедный приход. Он стал потом очень духовным, прекрасным священником. Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Надежда Андреевна Соболева, матушка Силуана.

0: Составитель книги «Три встречи» Александр Трофимов.
1: Продолжение слушайте завтра в 00:30.

0: Прелюдия Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Архивная запись 20-х годов.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Москве представлен сборник редких и малоизвестных православных молитв. Синодальный отдел проводит онлайн-курс по сопровождению приемных семей. Об этих и других событиях более подробно. 27 апреля в культурном центре «Фавор» в Москве состоялась презентация сборника «Господи, услышь нас» из православного молитвенного опыта. Книгу, вышедшую в издательстве Библейско-богословского института святого апостола Андрея, представила ее составитель Ирина Языкова, кандидат культурологии, искусствовед, специалист в области христианской культуры и иконописи. Молитвы, вошедшие в сборник, это лишь малая часть великого молитвенного опыта православной церкви с древних времен до современности. Особенность этого сборника в том, что здесь представлены молитвы редкие и малоизвестные, а также молитвы русских писателей. Довольно большая часть этих молитв появилась в XX веке и свидетельствует о том, что, возможно, в самые трудные времена рождаются самые вдохновенные и искренние молитвы, сообщает издательская аннотация. Составитель сборника Ирина Языкова рассказала, что идея такой книги возникла 30 лет назад, когда сотрудники Библейско-богословского института начали собирать молитвы, не столь распространенные в православной среде, для богословского журнала «Страницы». За многие годы удалось собрать довольно большое число молитв со всего мира, не только православных и древневосточных, но и западных, католических, лютеранских и прочих. В первый сборник автор включила восточнохристианские молитвы. Это тексты древних святых, древнерусских святых, молитвы подвижников XX века. Все молитвы даются в современном русском переводе. Каждому тексту предпослана краткая справка о его авторе. Авторство некоторых молитв уточнено. Так, известная молитва святителя Филарета Дроздова «Господи, не знаю, что мне просить у Тебя» – это перевод молитвы французского писателя и богослова Франсуа Фенелона. А знаменитая молитва святого Франциска Ассизского «Боже, удостой меня быть орудием Твоего мира» нередко предписывается кому-нибудь из православных святых, отметила Ирина Языкова. Этот текст, наряду с другими западными молитвами, будет включен во второй том сборника. Особый раздел книги – это молитвы русских писателей. Изданная книга проиллюстрирована художником-иконописцем Ольгой Шаламовой. Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности начал прием заявок на онлайн-курс «Сопровождение приемных семей». Курс предназначен для православных психологов и церковных специалистов в сфере помощи семьям. Он включает 6 онлайн-встреч, а также материалы для самостоятельного изучения, сообщает сайт diakonia.ru. Участники обучения обсудят духовные вопросы сопровождения приемных семей и детей-сирот, вопросы духовной безопасности в работе психолога, а также психологические особенности детей с опытом сиротства и вопросы адаптации детей-сирот в приемной семье. Участники узнают об особенностях психологического сопровождения приемных семей, работы с подростками и с опытом сиротства, поделятся опытом приемных родителей, в том числе воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проведут психологи, священнослужители с опытом приемного родительства и приемные родители. По итогам обучения и выполнения итогового задания участникам будут выданы электронные сертификаты. Обучение бесплатное. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию. Обучение пройдет в рамках реализации проекта «Профессионалы рядом 2.0», направленного на оказание помощи церковным некоммерческим организациям, которые занимаются поддержкой семей с детьми и молодыми людьми с инвалидностью. Проект реализуется с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов. Обучение выступление пройдет с 26 мая по 11 июня. 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, в Москве состоится ежегодная акция «Георгиевский парад. Дети победителей», организованная Синодальным отделом по делам молодежи совместно со Всероссийской организацией «Братство православных следопытов». Мероприятие пройдет на территории ВДНХ на площадке перед парком-музеем «Россия. Моя история». Участниками акции станут воспитанники и наставники гражданско-патриотических отрядов «Братство православных следопытов» из разных регионов России. В мероприятии ожидается участие около 230 человек. Начало торжественной части в 15 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Стихиры Пасхи знаменного распева в гармонизации Олега Лаврова прозвучали в исполнении хора Введенского храма в Париже под управлением Олега Лаврова.
1: В эфире радио «Град Петров», вторая часть лекции архимандрита Иоануария Ивлиева «Предания, сформировавшие Писание Нового Завета». Лекция была прочитана в конференц-зале радио «Град Петров» в рамках цикла «Щедрая среда».
2: Еще один элемент, идущий от Иисуса Христа, это смесь действия со словами. Мы говорили сначала о словах, там притчи, законы учительные, затем действие исцеления, затем смесь. Действие со словами – это так называемые апофтегмы. Апофтегмы – греческое слово. Это такие предания, короткие рассказы о каких-то делах незначительных. Ну, рассказ о чем-то, в центре всегда какое-то изречение. То есть рассказ как рамки для какого-то изречения. Это очень популярный в древности жанр или форма. Предание, литературная форма, апофтегмы или по-латыни анекдот. Ну, предположим, множество таких апофтегм или анекдотов о греческих философах. Ну, скажем, вот Диоген, тот, который в бочке-то сидел, помните, да? Типичная апофтегма. Идет Диоген на рыночную площадь. Сияет солнце, народу много. А он, ну, как всегда, оборванный или даже совсем голый, идет и держит перед собой горящий фонарь. Солнце себе. А он с фонарем идет. Его спрашивают: Диоген, ты что делаешь? Ищу человека. Само по себе изречение «ищу человека» ничего не означает. Оно приобретает смысл только в рамках этого рассказа. Вот это и называется анекдот или апофтегма. Вот таких историй с изречениями в Евангелиях достаточно много, они очень интересны. Они тоже все восходят непосредственно к Иисусу Христу, потому что они очень показательны, очень типичны. Ну, например, Иисус общается, сидит за одним столом с мытарями и грешниками. Фарисеи негодуют. Как это возможно? Как порядочный человек может так вот поступать, так себя порочить? А Иисус отвечает: нездоровые нуждаются во враче, но больные. Само по себе это изречение, ну, ровным счетом ничего. Ну, действительно, нездоровые нуждаются во враче, но больные. Ну что, ну ничего. Но вот в этих рамках этого рассказа это приобретает большой смысл. Потому что, с одной стороны, Иисус себя не отождествляет с этими грешниками, он все-таки врач, а они больные. А с другой стороны, он проявляет к ним милосердие, он исцеляет их. А вот смотрите, такое замечательное место. Иисус в храме, к нему подходят его противники, пытаясь его искушать, и спрашивают его: дозволено платить подать кесарю или нет? Вопрос искусительный. Если он скажет, что дозволено, то он покажет себя врагом народа, не патриотом. Если он скажет «недозволено», противник властей, ты подрываешь устои общества. То есть и так сказать нельзя, и так сказать нельзя. Искушение. Ни да, ни нет. Что же там происходит? Там происходит очень интересная вещь. Его могут обвинить как разбойника, если он скажет «нельзя платить кесарю подать», либо как непатриота, как врага иудейского народа, если он скажет «платите». Первое, что делает Иисус, он говорит: «О чем вы говорите? Покажите мне монету». Мы сейчас, когда читаем это, мы не входим в контекст. Но если вы войдете в контекст, почувствуете себя на том месте, тогда, в этом дворе храма, то вы поймете всю комичность ситуации. Дело в том, что в храм нельзя было вносить государственные римские монеты. Ведь на них были иконы, изображения императора. Этого нельзя было, никаких икон в храм нельзя было вносить под страхом наказания. Да и вообще, вы же знаете, что там при входе в храм, во дворы храма, стояли меняльные лавки. Если у тебя римские государственные монеты, то ты менял их на храмовые монеты. Там были обменные пункты вот эти. Причем Обменники эти действовали страшным образом, они же грабили народ совершенно. Курс валюты был чудовищный, но нельзя было. В храме можно было приобретать что-то, ну, скажем, жертвенных животных, только за храмовые деньги, а не за государственные. Почему там и были эти меняльные лавки? Покажите мне. И фарисеи, или кто там его искушал, из своих карманов достают и показывают ему эти монеты. А, то есть он делает вид, что он настолько праведен, что он никогда в жизни и не видел, даже его глаза не осквернялись видом этих изображений. Покажите мне, говорит. Они не только знают, что это такое, но и вносят в храм, показывают ему. Это очень комичная ситуация, конечно. Мы этого не замечаем. И что же говорит Иисус в этой ситуации? Богово Богу, а кесарю кесарево. Ведь посмотрите, насколько, ну, казалось бы, тоже слова, которые, ну, ничего не означают сами по себе. Они означают только вот в этой иудейской, даже храмовой ситуации очень много. Он разделяет Богово и кесарево. Что кесарево? Что Богово? Чье изображение, спрашивает он по-гречески, чья икона это на монете? Ну, как чья? Кесаря? Императора. Угу. Так вот, это, значит, ему принадлежит. Вот ему и отдавайте. А этот образ, это образ императора. Ему и отдавайте. А образ Божий, это что такое? Человек. А себя отдавайте Богу. То есть он разделяет, он ставит пропасть между этими двумя совершенно несоприкасающимися областями жизни. Светской. Вот эти вот монеты. И религиозный, духовный, человеком и Богом. Поразительно эта апофтегма, она одна из самых удивительных. Ну и, в общем-то, таких довольно много моментов. Вот это, пожалуй, все, что мы можем сказать о тех преданиях, которые восходят непосредственно к Иисусу. Устные рассказы о деяниях и вот эти смеси устного с деяниями, апофтегмы. Все дальнейшее формирующее Евангелие уже идет после смерти и воскресения. Ну, во-первых, собираются понемножку вот то, что идет от Иисуса Христа, передается из уст в уста. А, конечно, немножко действует и сарафанное радио, это же понятно. Что-то искажается, что-то там трансформируется. Ну, так или иначе, все, что восходит к Иисусу, настолько оригинально, настолько необычно, что трансформации, если и бывают, они незначительны и несущественны. Работу редакции мы всегда наблюдаем и у Луки, и у Матфея. Но самым главным оказывается то, что произошло после смерти и воскресения. Появляются предания о страстях, страсти. То есть последняя неделя жизни Иисуса Христа. И даже, можно сказать, последние сутки от входа в Иерусалим до ареста в Гефсиманском саду, это почти неделя проходит, но главным образом вот от ареста и до погребения и воскресения. Ну, то, что мы называем страстью. Все это могло сформироваться уже только после этих событий. После приговора, который вынес формально, которого требовала иудейские религиозные власти, Синедрион, но формально вынес римский наместник Понтий Пилат, который позволил казнить Иисуса как возмутителя, который угрожал общественному порядку. А, в общем-то, поведение Иисуса было действительно вызывающим для всего общества. Ну, посмотрите, как он себя вел, скажем, в храме последнюю неделю, нарушая порядок, сложившийся десятилетиями. Опять же, в нашем переводе это не совсем понятно. Например, там сказано, он не позволял проносить через двор какие-то предметы. Что за предметы? Что значит проносить через двор? Мы не понимаем, о чем речь идет. То есть просто бежим глазами и идем дальше. Речь идет о торжественных шествиях. Там речь идет не о предметах, а о священных сосудах. Ну вот как у нас, скажем, во время великого входа на херувимской песне выносят священные сосуды, потир, дискос, копье, лжицу, что-нибудь еще такое. Вот выносят и торжественно входят в алтарь, выходя из южных дверей, входят в алтарь. Или крестный ход, хоругви, там иконы несут, то есть священные предметы какие-то. Идет крестный ход, священники в торжественном облачении. Вот именно это было, когда в храме вокруг дворов проходили торжественно священники в сопровождении левитов, служителей в своих великолепных облачениях, несли священные сосуды, и народ смотрел, восхищался, ликовал. То есть происходило, в общем-то, красивое, культурное, восхитительное, может быть, для народа, но бессмысленное с точки зрения христианства действие, как и наши действия часто бессмысленны, ведь у нас ритуализм почти такой же, как когда-то у иудеев, ничуть не меньше, даже больше. И очень многие считают, что христианство именно к этому и сводится. Иисус разгоняет все. Ну, разумеется, это вызывает протест. Он бунтарь, он оскорбляет религиозные чувства, как сейчас у нас, да, оскорбление религиозных чувств без конца, там слышим по радио. Он оскорблял религиозные чувства народа, собравшегося в храме, этих священников. Как же нам не возмутиться? Возмущались. Распни его, распни его.

Медленно бежали все, бежали в Галилею подальше, чтобы забыть даже об этом, обо всем. Пребывали в каком-то состоянии смятения. Тот, кому они себя вверяли, который так показательно входил в Иерусалим, помните, он на осле ехал. Перед ним вот эти сопровождавшие его апостолы кидали коврики какие-то, там одежды, и кричали «Осанна», махали пальмовыми ветвями. Ведь что это такое? Это же действие совершенно показательное, вызывающее. Показательное в каком смысле? Потому что это воспроизводит пророческие суждения о том, каким должен быть царь от Бога, который входит в свой город. Идет царь. «Осанна! Осанна!» Они ожидали царя. Они спорили, кому быть первым министром, кому вторым, кто сядет к ним поближе. И вдруг, конечно, это было ужасно. Они отправились в Галилею, но там их в скором времени ждали переживания, воспроизвести которые мы сейчас уже не в состоянии, конечно, но переживания, эти явления Иисуса, внутреннее просветление и оформление какой-то новой духовности внутри их, переживания удивительные, которые убедили их, что Иисус, их учитель, не удержан смертью, что он жив, что Бог оправдал его. И они продолжают осмыслять, что же означает его смерть, понимается теперь как жертва, как искупление, и что означает его воскресение и явление. Постепенно складывается история страстей, которая формируется, разумеется, на основе биографических данных, которые они помнили все, как это происходило. Но, тем не менее, внешнюю канву для этой истории, а ее легко реконструировать, скажем, из Евангелия от Марка. Ну, вы все помните это, конечно. Сначала Синедрион решает убить Иисуса. Затем предательство Иуды. Затем Тайная вечеря, прощальный ужин. Потом Гефсиманский сад, арест, допрос в Синедрионе, выдача Пилату, приговор, бичевание, путь на Голгофу, распятие, осмеяние, смерть, снятие с креста, помазание, погребение. Вот последние 24 часа так проходят. Все это история. Но все это пытается быть осмысленным. Не просто же биография, а это же богословское сочинение. Все это осмысляется богословски, а не просто информативно. На то, что за историей страстей будет лежать богословский смысл, указывают два возвещения страстей. Надо сказать, что сначала эта история страстей складывается в Евангелии от Марка. Почему Евангелие от Марка? Некоторые ученые называют же Евангелие – это история страстей с предисловием. Остальные евангелисты уже как бы копируют с Марка, ну, по-своему редактируют, конечно. В этом Евангелии от Марка дважды возвещает Иисус свои страсти. Это Марк 8 глава 31 стих и 9 глава 31 стих. Эти два места, 8 31 и 9 31, это как бы богословские инструкции для истории страстей. 8:31. «Сын человеческий, — говорит Иисус, — должен много пострадать и быть отвержен». Ученики, конечно, вряд ли поняли, о чем идет речь. Помните, как Симон Петр называет: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». А Иисус ему говорит: «Отойди от меня, сатана». В понятие «Христос», Мессия, конечно, апостолы вкладывали тогда еще иудейское значение, как царь, который придет, даст шалом всему иудейскому народу, освободит его от язычников, язычников всех покарает и забьет в ад их, в ад, а нас всех возвысит. Это будет великий царь, такой, какой должен въехать в Иерусалим. Но Христос говорит: «Сын человеческий должен пострадать много и быть отверженным». А в 9 главе он говорит: «Сын человеческий предается в руки человеческие». В первом случае очень важен глагол «должен».
Сын человеческий должен много пострадать. Там используется такая форма глагола, которая у нас в грамматике библейской называется божественный. То есть тайный автор всех этих событий – Бог. Иисус следует долженствовать.

ванию, которая исходит от Бога. Он должен умереть по воле Божией. В это вкладывается уже глубокий богословский смысл. Что такое смерть, которая происходит по воле Божией? Что за жертва такая? А во втором случае некая загадка. Сын человеческий предается в руки человеческие. Ведь сын человеческий, большинство-то понимали это просто как человек. Сын человеческий – это просто человек. По-еврейски, по-арамейски также. Но есть одно место в Библии, которое использует Иисус Христос. Это место из книги пророка Даниила, где говорится о том, помните, там сменяют друг друга царства, зверские царства. Там медведь, барс, лев, чудовища всякие. Но они все рушатся, эти царства. И в конце вместо зверских царств, ну, которые там символы Вавилона, Персии, приходит с небес на облаке Сын Человеческий, то есть некто в образе человеческом, и его царство уже не будет конца. Все погибнут, зверские царства, а царство Сына Человеческого не будет конца. Это Царство Божие. И вот здесь говорится о том, что Сын Человеческий – это таинственный титул небесного посланника Божия, попадает в руки людей, пострадать от человека, которые жестоко с ним обходятся. С точки зрения иудейской это невозможно. Как небесный посланник может быть предан в руки человеческие, сын человеческий в руки человеческие? Это какой-то нонсенс, абсурд. Это было бы невозможно, если бы не воля самого Бога. Так за всей историей страстей стоит божественная воля. Это очень важный богословский момент, который лег в основу христианского учения об искуплении. Форма, в которую облекается история страстей, базируется по каким-то каноническим ветхозаветным образцам. Прежде всего, эти образцы находят авторы в псалмах, где говорится о страдающем праведнике. Это 21-й, 40-й, 68-й псалом. Ну и, пожалуй, я бы назвал еще 101-й. Эти псалмы, 21-й, 40-й, 68-й, это молитва праведника, который следует путем Божьим и должен страдать. Страдать от врагов, которые хотят его уничтожить. Но даже перед лицом смерти он остается верным Богу. И все эти псалмы заканчиваются великими словословиями Богу. Ну, предположим, Иисус перед смертью говорит: Боже мой, по что ты меня оставил? Это же из псалма. Этот псалом всегда читался при погребение или перед смертью, предсмертный псалом. Вот вокруг собираются люди и пели этот псалом. Но ведь, Боже мой, по что ты меня оставил? А вспомним, чем завершается этот псалом? Великим словословием Богу, что Бог все-таки не оставил, он воскрешает. Но это уже лежит за пределами текста, это домысливалось первыми читателями. Вот история страстей формируется. Затем формируются, а это уже после образование церкви, после нисхождения Святого Духа, литургические формулы. Конечно, первые христиане участвовали и в синагогальных богослужениях, и в храмовых богослужениях, но все-таки у них были уже и собственные богослужения, а именно после субботы. Вечером в субботу, когда кончалась иудейская суббота, христиане собирались на свои так называемые «вечери Господне», то есть на празднование Евхаристии. И на этих собраниях формируются какие-то определенные устойчивые литургические формулы. Например, формируется исповедание Иисуса Христа. Исповедуют «Маранафа», говорят они. «Господь, приди», по-арамейски. Знаете, первое исповедание христианское было «Иисус Христос». То есть, несмотря ни на что, на его смерть, на то, что проклят всяк, висящий на древе. Знаете, что это ветхозаветное правило. Человек, повешенный на дереве или на кресте, это одно и то же, он не может оставаться даже до ночи висеть там. Его обязательно надо успеть похоронить, потому что нельзя осквернять землю наших отцов, ибо всякий повешенный на дереве проклят. И несмотря на это,
Павел вспоминает. Несмотря на это, Иисус называется Христом, Мессией. Йешуа Машиах. Иисус Мессия. Да какой же он Мессия, повешенный на дереве? Да какой же Мессия должен царствовать, должен господствовать, должен покарать грешников, истребить их всех, а нас возвысить? А тут он сам проклят, еще похоронен не весь где-то. И тем не менее, исповедует Иисус Христос, это уже после явлений, после воскресения явлений, когда уже сформировалось убеждение в том, что Иисус жив. Он таки Мессия, но не такой Мессия, какого ожидают все, а совсем особого образа Мессия. Совсем особого образа. Этого недостаточно. Постепенно формируется новое исповедание. Иисус Христос – Господь. Кириос Иисус Христос. Или Адонай Йешуа Машиах и Адонай – Господь. Надо сказать, что исповедание Иисуса Господом, оно возникло несколько позже, об этом пишет апостол Павел, тогда, когда христианство постепенно из Палестины стало переходить в языческие страны. Ну, сами подумайте, ну вот идут апостолы куда-нибудь, вон тот же апостол Павел в какую-нибудь греческую страну, ну там Кипр, Галатия, Ефес, ну куда угодно там, Греция. Что он будет предлагать в качестве исповедания? В кого надо верить? Он будет заявлять «Иисус Христос». Что это для грека? Что такое для грека Иисус Христос? Вот недаром Светоний писал о том, что Клавдий выгнал иудеев за Христа. Он даже не подумал, что слово не Христос, а Христос. Ведь Христос – это понятно для любого грека, для любого римлянина. Христос значит приличный, приятный, удобный, приемлемый. Ну, хорошая фамилия, хорошее прозвище. Иисус, ну, такое странное имя, конечно, восточное. Но вот он Христос, хорошо. Но что значит Христос по-гречески? Что значит Христос? Это же греческое слово. Ну, по-еврейски Мессия, да, Машиах, помазан. Ну, буквально намазанный. Ну, или испачканный. Намазан. Чем намазан? Зачем намазан? Кто его намазал? Зачем намазан? Это непонятно, поэтому Святой не пишет Христос. Не Христос, а Христос. Удобный, хороший. А Христос – это для еврея это все понятно, потому что там помазывали на царство, помазывали на пророческое служение. Фараонов помазывали, вавилонского царя помазывали. Это Восток. Но греки никого никогда не мазали. Нет, ну, спортсменов мазали, конечно. Ну, для чего? Чтобы вот скользило. Гигиенически эти спортивные. Ну, так-то зачем? Ведь это же непонятно. Поэтому нужно было какое-то другое исповедание, понятное и важное для грека, и понятное для еврея. Поэтому к этому исповеданию Иисус Христос, непонятно, который уже воспринимается как имя и фамилия, как мы говорим, Иисус Христос, присоединяется еще словечко «Господь». Господь Иисус Христос. Мы у апостола Павла постоянно встречаем это, да? Господь Иисус Христос. В начале каждого послания вот, «Кириос». Ведь слово «Господь» вообще-то это означает просто «господин», «господин Петров», «господин Сидоров». Но в религиозном плане «Господь», «Господа» Кириос называли только высшее божество. Не всякий бог Кириос. Посейдон, например, не Кириос, а вот Зевс Кириос. Аполлон Кириос, Дионис Кириос, Асклепий, бог целительства, Кириос. И император тоже. Калигула, например, велел называть себя Кириос, Домициан потом. То есть это высшее божество, это очень высокий титул, божественный титул. А для иудеев тоже понятно, потому что Господом, ведь имя Божие запрещено к произнесению, под страхом смертной казни, нельзя. Как там? Не произноси имени Господа Бога твоего. Это в нашем переводе. Ну, перевод-то неправильный. Буквально «не произноси имени Господа Бога твоего в ничто». То есть, чтобы не сделать его ничтожным, чтобы не сделать его подобным ничтожествам. Ничтожествами в Библии называются языческие боги. То есть, это абсолютный запрет на произнесение имени Божьего, Яхве. Абсолютный запрет. Вместо этого произносилось какое-то слово другое, имя-заменитель. Таким имя-заменителем обычно было словечко «Адонай», которое переводится «Господин». Господь. Поэтому везде, где вы в Библии применительно к Богу встречаете Господь, помните, что за этим Господь стоит непроизносимое имя Божие или священная тетраграмма.
Так что иудеям понятно, Господь.

давалось новое имя. Был там Петр, стал Иван. Крещается раб Иван во имя или на имя, переводится собственность на имя нового хозяина называлось. Ну, вот всякие подобные, они разные были в разных провинциях, ритуалы, но формула эта сохранилась до сих пор. Крещается раб Божий такой-то, называется новое имя, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот тогда появлялась эта формула крещения во имя Иисуса Христа. Вот, крещальные формулы появляются. Очень замечательные. Появляются осмысленные, богословские, так называемые мессианские истории или истории о Христе. Это особая форма, особый жанр в Новом Завете. Это такие истории, которые имеют под собой биографическую основу, но их интерес лежит не столько в биографии, не столько в фактографии, не в журналистике, а в осмыслении того, что произошло. Ну, например, вот с чего начинается Евангелие от Марка. Помните, там приходит Иоанн Креститель, вот он крестит, к нему приходит Иисус. Сцена крещения. Вот это типичная мессианская история. Это история, которая показывает биографический факт, осмысленный в христианском духе. То есть мессианская история или история о Христе показывает, что Иисус – Мессия, Христос. Но какой Христос? Ну вот возьмем историю крещения у Марка. Ну, почитаем. Там всего одно или два стиха. Это первая глава, в самом начале. «Пришел Иисус из Назарета Галилейского», 9 стих, «и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот все. Мы прочитали. И ничего в нас сердце не защемило, ни одна мышца там не дрогнула. Но для древнего читателя здесь все было необычно, особенно для читателей круга Марка, то есть из иудеев, христиан, может быть, жителей Иерусалима. Смотрите-ка, когда он выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса. Но ведь все же знали, что после смерти последнего из 12 малых пророков небеса закрыты. И откроются, развернутся только при явлении Сына Человеческого, то есть Мессии. Небеса-то закрыты. Раз он увидел разверзающиеся, значит, говорит, ага, вот Мессия. Для нас ничего не означает. Разверзающиеся небеса. Ну, молния там, что ли, что-то, непонятно. Но для иудея, который читал это или слушал это, понятно, что здесь говорится о Мессии. Он увидел разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. Ну, во-первых, не на него, а в него по-гречески стоит. Это дух сходил на пророков. Как он сойдет на плечи, так и отойдет. А тут дух вошел в него, соединившись с ним по-гречески. Дух вошел в него. Ну, голубь – это символ спасения, это понятно. Помните, Ной там. Да даже первые строчки книги «Бытия», это говорится о том, что сотворил Бог небо и землю, и Дух Божий, кстати, Дух Руах по-еврейски женского рода, и здесь тоже не голубь стоит, а голубка женского рода, и Дух Божий у нас носился над водой, так, да? А в подлиннике и Дух Божий, как птица, порхал над бездны. То есть здесь дух уже изображается как птичка такая порхающая. Так что это понятный символ силы Божией, Духа Святого. Новое творение в Иисусе происходит. Очень важно. Дух Божий как в начале, так и теперь он входит. Дальше. «И глаз был с небес». Ну, очевидно, это Бог говорит. Ну, Бога никто никогда не видел и не слышал, это понятно. Но какие-то ангелы, посредники кричат за Бога словами Божьими. А что же говорит Бог-то с небес? «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог цитирует Священное Писание. «Ты сын мой» – это начало второго псалма. Псалма интронизации.

0: То есть ты сын мой,
1: что означает ты царь, которого я ставлю на престол.
0: Это же второй псалом, псалом интронизации царя.
1: Но не просто сын.
0: Кстати, и фараоны также в Старе, они тоже, и Александр Македонский тоже назывался сыном Божьим, когда в Египте он был. Ты сын мой возлюбленный. Только один раз Библия пишет о возлюбленном сыне, а именно тогда, когда Авраам приносит в жертву своего сына Исаака. Он сына своего возлюбленного не пожалел.
1: То есть ты царь,
0: ты сын Божий, но такой царь, который не других будет убивать, как положено царю, воин, а которого убьют, принесут в жертву. Сын возлюбленный означает принесенный в жертву. То есть, вы понимаете, для древнего читателя и слушателя этих слов сразу возникал образ Мессии, который будет принесен в жертву. Не такой Мессия, которого ожидают все иудеи, а который будет принесен в жертву, умрет за людей. И дальше, в котором мое благоволение. А это цитата из пророка Исаии, где говорится о рабе Господнем, который предаст свою душу за многих. То же самое, как жертвенное существо. Вот эти ведь слова полны смысла. Здесь каждое слово золото. Это мессианская история. То, что Иисус пришел, это и так всем ясно. То, что он окунулся в Иордане, это и так всем ясно. Уж как он там, снимал он трусики или не снимал трусики, это неинтересно. Это биография, но это неинтересно. Это само собой разумеется. А интересно, что за этим стоит? А стоит вот что. Вот это вот богословское тонкое наблюдение. Это мессианская история. То же самое мы читаем в других случаях. Ну, предположим, сцена преображения. Вот он восходит на гору, вот его осияет, вот он в славе Божьей. Вот опять небеса разверзают. И ты, сын мой, его слушайте. А там рядом-то Моисей и Илья. Так не Моисея слушайте, а его слушайте. Там же тоже говорится, что это Мессия, но такой Мессия, который приносит совершенно новый завет, не подобный тому, который принесли пророки древние Илья или там Моисей закон, а совершенно новое, что его слушать. Или возьмите история хождения по воде. Буря. Вот лодка, кажется, вот-вот утонет. Апостолы, 12 человек, ну там не лодка, конечно, кораблик был рыболовецкий, боятся, пугаются. И вдруг они видят Иисуса, идущего по воде. И боятся еще больше. Он им говорит, не бойтесь. И как в нашем переводе, это я. И тут буря успокаивается, и лодка прибывает к берегу. Это в нашем переводе все. Но там же все немножко не так. Они спустились в воду, а потом уже лодка выходит на сушу. Это же история о переходе Израиля через Черное море. Они входят в воду, а выходят на сушу, избавившись от опасности. Почему? Да потому что слава Божия шла с ними. За ними столб облачный, который скрывал их от фараона. Перед ними столб огненный, который вел их на сушу. А что такое столб огненный? Что такое столб облачный? Что за сияние, которое осияло неопалимую купину? Это же называется слава Божия. А что такое слава Божия? Слава Божия – это чувственное восприятие присутствия Бога. Помните, что слава Божия – это чувственно воспринимаемое присутствие Бога. Иногда ушами слышишь это присутствие, ты слышишь славу Божию. Иногда очами видишь сияние, красота, цвет, прекрасное оперение, какой-то дивный цветок. Ты понимаешь, это же божественно, здесь слава Божия, здесь Бог присутствует. Ты видишь дивные там облака, которые перятся там лучами солнца, и ты говоришь, это же божественно. Слава Божия. Она везде разлита. И когда слава Божия, помните, где она появляется впервые, неопалимая купина Моисей, и оттуда раздается голос. Моисей спрашивает, как тебя звать? Как твое имя? Бог называет свое имя. Эхья Шерахья. Ну, у нас перевод, не поймешь какой. Если переводить буквально, я с вами, такой, какой я с вами. Аз есть, именно такой, какой аз есть. Не такой, каким вы меня захотите увидеть. Я всегда с вами. Я ваш помощник и покровитель. Но не такой, какого вы захотите. Вы скажете, у нас Бог такой круглый, круглый, круглый, а я буду квадратным, но вам же лучше. Вы скажете, наш Бог на том, на третьем этаже сидит, а я буду в это время вот там, на 10-м этаже, но вам же лучше. То есть он обещает в своем
1: имени он обещает свое присутствие, то есть свою славу. Помните, слава – это воспринимаемое присутствие Бога. Он обещает свою славу спасительную, но оставляет за собой полную свободу от человеческих желаний. Потому что люди глупые, Бог знает. И вот когда в нашем переводе Иисус идет по морю и говорит: «Это я, это я». Это чепуха, конечно. Он же говорит совсем другое. Он же говорит «Аз есмь». То есть он повторяет имя Божие. То есть это слава Божия. Ведь поймите, это же изумительная мессианская история, полная символизма. Бессмысленно говорить, шел там он по воде, не шел по воде. Ведь не в этом же дело. Ведь это же мессианская история, полная глубокого символизма. Это богословская история. Или Иисус в Гефсиманском саду. Приходят люди его арестовать и спрашивают: «Ты ли Иисус из Назарета?» Он им отвечает: «Это я». А они падают все навзничь. «Это ты?» «Я». «А в чем мне падать-то?» Но это в нашем переводе все. Но там же все не так. Там опять же звучат богословские моменты. Да, биография, история, журналистика, да-да-да, все это было. Но не в этом же дело. Ведь не это интересует авторов, а интересует, что за всем этим стоит. И тут уже, конечно, реальность, фотография ни при чем. Они спрашивают: «Ты ли Иисус из Назарета?» А он говорит: «Аз есмь». Он произносит имя Божие, а имя Божие нельзя произносить. Они падают в ужасе. Ведь таких моментов в Евангелиях очень много, очень много. Замечательные мессианские истории – это, конечно, истории детства, где, помните, рождение в хлеву, это постоянное сравнение с Моисеем, это истребление младенцев, этот Ирод, это бегство в Египет. То есть постоянное вот это сравнение с первым спасителем, с Моисеем, но он выше Моисея. Мессианские истории, формируются они так, богословски постепенно насыщаются книги Нового Завета. Появляются новые формулы миссии, катехизации, формальный материал миссии среди иудеев. Например, начало послания к римлянам, 3, по-моему, 4 стихи. Формулы миссии среди язычников, когда уже христианство начинает распространяться. Ну, возьмите вы, предположим, первое послание к фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих, языческая миссия. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Смотрите, это как раз мессиологическая формула для язычников. Обратиться от идолов, которые мертвые и лживые боги, ложные боги, к Богу живому и истинному, к единому Богу. Ну, на это были способны многие в то время. Дальше. Ожидать с небес. Многие ожидали. Вспомните Вергилия, его 4-я эклога. Это же 40-й год до Рождества Христова. Уже ожидают с небес Спасителя, который родится от Девы. Это в Риме римский поэт. И его Бог воскресил из мертвых. А это важно. Это важно доказать. Как это так? Это заставляет задуматься. На это надо напирать. Помните, Павел в Афинах приходит на базарную площадь и начинает говорить об Иисусе, которого Бог воскресил из мертвых. О воскресении Иисуса люди стоят, слушают в недоумении. Ну, Иисус – это какое-то восточное божество, наверное, понятно. А воскресение по-гречески – анастасис. Анастасия – это, наверное, богиня такая, Анастасия. Иисус – Бог. И Анастасия – богиня. Ну, это не очень интересно, поэтому говорят: «Иди, иди, другой раз тебя послушаю». Но когда они начинают понимать, что речь идет о восстании из мертвых, то они приходят в ужас и вообще, как его там не побили, я удивляюсь, потому что для грека это же чудовищно, это же чудовищно. Как это? Человек умер, его похоронили. Ну вот вы свою тетушку 3 месяца тому назад похоронили, и вдруг сегодня вы сидите там, чай пьете, смотрите телевизор спокойненько, звонок раздается в дверь, вы открываете, и после 3 месяцев она из гроба встает и входит к вам. «Здрасте, я ваша тетя». Очень приятно. Для грека это что-то чудовищное. Само понятие воскресения – это что-то чудовищное, потому что смерть избавляет человека, потому что сома – сема. Тело – это гроб души. И когда тело умирает, душа освобождается. А тут говорится, это надо было понимать, это надо было доказывать, почему вся 15 глава 1 послания к Коринфянам посвящена именно этому вопросу, где Павел, ну как он может, но пытается объяснить, что же он понимает под воскресением, вовсе не то, что вы думаете, это не трупы лезут из могил. Это все страшно интересно. Появляются эти формулы. Формулы внутрицерковного. И, наконец, формулы богослужебного прославления, словословия, аккламации. Яко ты, ну, как у нас, вот «Отче наш» читается потом. Яко твои царства и силы и слава Отца и Сына. И так, вот подобные формулы. Словословия. Там «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу». Особенно много таких моментов в книге «Откровения». И гимны, и, конечно, песнопения, гимны, если поначалу. Это сейчас вы приходите в церковь, и там одно и то же поют каждый день, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Ну, по уставу, да, вот есть актоих, есть минеи, вот по ним и шпарят уже несколько сотен лет одно и то же. Но поначалу-то ведь ничего этого не было. Сначала, как Павел пишет, вы приходите, сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть молитвословие, есть молитва, есть пение какое-то, только... Делайте так, чтобы не мешать друг другу поочередно. Все было харизматично, все были и композиторами, и певцами. Это было очень харизматическое богослужение. Каждый принимал участие как по вдохновению Духа Святого. Теперь по уставу, как у иудеев. Все по уставу все делали, по закону. А тогда по свободе, по вдохновению. Ну вот оно постепенно складываются, конечно, какие-то уже всеми любимые гимны. А вот вспомните вы Евангелие от Луки, гимн Захарии, гимн Елизаветы, гимн Девы Марии, гимн Симеона Богоприимца. А потом сколько прекрасных гимнов Откровений, которые вообще называют Евангелие, состоящее из песнопений, апокалипсис, ну и так далее. Ну вот, пожалуй, все.
2: Прозвучала заключительная часть лекции архимандрита Януария Ивлиева «Предание, сформировавшее Писание Нового Завета». Лекция была прочитана в конференц-зале «Радио Град Петров» в рамках цикла «Щедрая среда».

0: Первый пасхальный антифон на литургии знаменного распева прозвучал в исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Давида Дрелок. Запись архивная.
1: Дорогие друзья! 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником радио «Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектуром и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час нашей передачи проведем с протоиереем Георгием Пименовым. Добрый вечер, отец Георгий.
1: Христос воскресе.
0: Воистину воскресе. Если вы слушаете или смотрите нас 30 апреля, значит, мы в прямом эфире, и можно позвонить в студию по телефону 328-29-32, и можно также написать сообщение в чате трансляции на платформе ВК-видео. И, как обычно, прошу вас, ставьте нам, пожалуйста, лайки на ВК-видео. Ваши лайки помогают продвижению наших видео. Отец Георгий, у нас будет несколько тем, и вот первая тема, с которой вы, собственно, предложили начать, которую вы предложили обсудить сегодня, это день рождения Владимира Набокова был 23 апреля. Почему для вас это важная дата, важный день?
1: Ну, как-то со школы еще, когда стало открываться наследие Владимира Набокова советскому и постсоветскому читателю, вот, я что-то прочитал, вот, и как-то у меня там отложилось это имя в голове. Вот. А сейчас вот прошли только что буквально набоковские чтения. Они были как раз накануне, две недели накануне его дня рождения, 23 апреля. Вот, было и на площадке его музея-квартиры на Большой Морской, 47, и на площадке музея в Рождественно, и некоторые библиотеки города принимали вот замечательных лекторов, которые, вот, к сожалению, проболел это время, и туда, куда я записался, пройти не мог. Вот. Но, тем не менее, Владимир Набоков, как бы, это величина. Вот. И вот 13 июня, в общем-то, не так уже давно, как отстоит это время, вот 13 июня состоится такой день поэзии Набокова в его имении «Наша Выра», потому что мы привыкли, что тот дом, который стоит в Рождественно, там, перед горой или на горе, дом с колоннами, это и есть дом Набокова. Вот. Но он был только наследником этого дома. Он, в общем-то, наследство так и не вступил, благодаря событиям 1917 года. Вот. И имение, собственно говоря, где жил Набоков и Набоковы, называлось «Наша Выра». Это 1,5 километра вниз по течению Оредежа. Вот, на этом месте, в общем, ничего нет, кроме разбитого такого ледника. И, но вот то, что мы читаем о набоковском детстве, то, что он повествует о своем самом счастливейшем детстве в мире, он говорит не о доме с колоннами, а вот о том доме, которого нет сейчас, в Выре. Вот. Но там вполне хорошая, удобная площадка с выходом на Оредеж, с выходом на такую плотину. Вот. И 13 июня будет вот такой фестиваль, посвященный поэзии Владимира Набокова в этом месте.
0: А кто его организует?
1: Организует как раз Рождественский музей и Международный центр реставрации в Рождественно. То есть такие серьезные организации, за которыми стоят, конечно, и государственные службы, и там Министерство культуры и так далее. Вот. Но я думаю, прежде всего, это интересно тем людям, которые любят поэзию и творчество в целом Владимира Набокова. Вот. Поэтому приглашаю всех на этот фестиваль. Наверное, будет организован автобус, будет об этом сообщение. Вот. Ну, а так можно просто приехать на машине в Рождественно, а там в Выру проехать, ну, совсем немножко, через мостик направо. Вот. И один буквально там километр, и вы попадаете на вот эту площадку, где остался вот этот ледник сломанный, где чуть подальше деревянный фасад какого-то хозяйственной постройки набоковской. Вот. И, собственно говоря, та заросшая сейчас лесом площадка, где и стоял вот этот вырский дом, вырское имение, «Наша Выра», как называл ее Набоков.
0: И именно в Выре Набоков начал писать свои первые стихи.
1: В Выре он начал говорить на русском языке.
0: Да, потому что изначально по-английски,
1: да? Потому что изначально говорил по-английски, и как раз там его папа заметил, что ребенок говорит только на английском языке. Вот. И тогда он призвал местного учителя, там фотография его сохранилась. Вот. И вот именно в этом месте, ну, можно сказать, начало Набокова как русскоязычного писателя.
0: Да. А какие-то есть, может быть, не знаю, таблички памятные? Как-то вот человеку, который интересуется Набоковым, есть ли смысл приехать в Выру?
1: Сейчас, для того как раз, чтобы эти таблички появились, этот фестиваль как раз и задуман. Вот, потому что почил Владимир Владимирович в 1977 году, и на следующий год у нас будет сколько, 50 лет кончины. Такая круглая дата. Вот, и мы надеемся, что эта круглая дата как-то тоже сыграет свою роль. Вот пока у нас такая не круглая дата, там 49 лет со дня кончины. Но вот это место пока совершенно культурно не обжито. Там только сплавщики на сапах останавливаются, там палят костры, там отдыхают. Вот. Но а на Бокове как таковом вот только две постройки полуразрушенных напоминают. И надписей пока никаких нету. Вот. Мы надеемся, что благодаря этому фестивалю набоковскому эти надписи появятся.
0: Я вижу, что вы принесли сборник стихов Владимира Набокова, такая толстенная книжка. Это все его стихи?
1: Ну, по крайней мере, то, что он сам отредактировал. Да, вот этот сборник отредактировал уже в последние годы жизни сам Владимир Набоков, сейчас они переизданы. Вот. И я такой честный любитель. Я, конечно, не филолог, так мечтал быть. Вот. И мне поэтому ко всякий раз открываются какие-то стихи Владимира Набокова, как какая-то просто бесконечно красивая и замечательная находка. Такие жемчужины. Вот. И как бы хотелось бы, может быть, поделиться со слушателями.
0: Да, было бы интересно услышать несколько стихов. Отец Георгий, а вот для вас Набоков это прежде всего поэт или все-таки его романы?
1: Его романы, вас, конечно, больше известны, ему, наверное, имеют большее значение. К сожалению, я их меньше понимаю. Вот, они сложные. Для меня они сложноваты, эти романы. Вот, может быть, единственное, я там смотрел переложение Машенька, вот его роман «Машенька», о таких первых годах эмиграции в Берлине. Вот, замечательный совершенно поставлен фильм. Вот, там играет Юрий Яковлев, такого старого русского эмигранта, поэта. Вот, и, ну, и другие замечательные актеры, актрисы играют в этом фильме. Мне кажется, он передает вот эту трудную эпоху такого раннего эмигрантства самого Набокова именно в Берлине, в Германии. Вот. А дальнейшие его романы, конечно, известны больше, и там англоязычные романы известны больше. Вот. Но я их понимаю меньше. Вот. Я надеюсь, может быть, это впереди.
0: Может быть, отец Георгий, какие-нибудь стихи Набокова прозвучат в эфире в вашем исполнении?
1: Вот то, что открылось, как просто какая-то изюминка, вот, это такое стихотворение, как раз одна из лекций вот этого фестиваля Набокова, который произошел сейчас, она, по-моему, была записана, вот, и там упоминалось стихотворение «Князю Кочурину». Вот, ну, как у Пушкина есть такое, да, там «Князю такому-то, такому-то». И вот Набоков тоже написал стихотворение «Князю Кочурину», который, ну, как бы, видя его стремление обратно в Россию, говорит, да ты переоденься там каким-нибудь пастором, шлагом таким, переоденься и поезжай там по подложному паспорту, посмотришь свою улицу, там, где ты родился, посмотришь свое имение, где ты там жил счастливое, посмотри. Вот. И вот он пишет вот это стихотворение, как бы отчет этому князю Кочурину, как бы это было. А этого не было в результате. Там только сестра его ездила в каком-то, ну, где-то в 70-е, по-моему, годы его сестра ездила, и она даже не смогла войти в этот дом, где они жили, на Большой Морской, да, там была куча всяких советских учреждений, и на них совершенно холодно посмотрели, но не могла на советское время сказать, что мы тут жили. То есть она под каким-то другим предлогом попыталась, их, по-моему, просто не пустили. И вот когда они, соответственно, приехали на станцию Сиверская, сели в какой-то вот автобус совершенно советский, никаких там тарантасов им не предоставляли. Вот. И они приехали на это пустое место, где была эта выра. Вот. Конечно, им было, ну вот, Елене Сикорская, по-моему, Сикорская, вот ей было очень горько все это видеть. Вот. И Набоков не решился на такую поездку, но стихотворение написал. И стихотворение, конечно, оно замечательно своим и юмором, и своей какой-то тонкой пониманием тогдашней советской действительности. «Кочурин, твой совет я принял, и вот уж третий день живу в музейной обстановке, в синей гостиной с видом на Неву. Священником американским твой бедный друг переодет, и всем долинам дагестанским я шлю завистливый привет». Это уже отголосок стихотворения Лермонтова. Как я там лежал, Олень Гезда. «От холода, от перебоев в подложном паспорте не сплю. исследователем обоев лилеи и лианы шлю. Ну, видимо, фотографии этих обоев. Но спит на канапе, устроясь, коленки приложив к стене и завернувшись в плед по пояс, толмач, приставленный ко мне. Ну, это же ну, просто четко, все понятно, что это, так сказать. Ну, тут про толмача, вот, и вот третья часть стихотворения, все-таки он едет, как бы он едет все-таки туда, на Всеверскую, к своей вот этой выре любимой. Воображаю щебетанье в 69 верстах от города, от здания, где запинаю заперти, и станцию, и дождь наклонный над темным видный, и потом захлёст сирени станционной, уж огрубевшей под дождем. Он просто описывает как бы те воспоминания, которые в нем с детства. И дальше фартук тарантасный в дрожащих ручейках, и все подробности берез, и красный амбар налево от шоссе. Ну вот какой там фартук тарантасный мог быть там в 70-е годы? Это же как бы уже все. Да, все подробности, Кочурин, все бедненькие, каковы, край сизой тучи, ромб лазури и краб ствола сквозь ряб листвы. Но как я сяду в поезд дачный, в таком пальто, в таких очках и в сущности совсем прозрачный, с романом Сирина в руках? Вот, и как бы вот он все это описывает, что отпусти меня уже, я, это сам, извини, вот, буду читать там детские книги. Вот. Ну, вот это стихотворение, которое просто лучше каждому познакомиться с ним, вот, что все-таки Владимир Владимирович Набоков, ну, не витал в облаках, а прекрасно понимал при всей своей тоске по России, что той России он никогда не увидит. Вот, и тем не менее как-то вот описывает это. И мне кажется, вообще в целом у Владимира Набокова дар передавать вот эту эмигрантскую тоску. Многие русские эмигранты пережили на себе это все. Вот, и изгнание, и гибель, там, и разлуку, и все. Но не все могли это изложить. Вот. А причем у Владимира Набокова, в общем, сложилась благополучная жизнь. И семья, и сын, и как бы литературное признание. В общем, без пяти минут Нобелевский лауреат.
0: Все да, знают 10 его. 10 раз номинировали, но
1: да, так не да. разу и ну, нет. Так, потом, ну, там, в конце концов, как там Борис Пастернак с доктором Живаго как-то перебил его дорогу. Ну, неважно. У него сложилось все хорошо, но тоска по России все равно оставалась. И он ее мог выразить. И вот мне кажется, что вот ту Россию, которая оказалась за рубежом, лучше всех или одним из лучших выразил именно Владимир Набоков. И поэтому вот он мне важен, мне он интересен, я думаю, очень многим интересен, он доступен, он понятен, он красив литературно, он достоверен исторически.
0: Ну вот интересно, что он сам себя ведь называл американским писателем, да? Но вот при этом как-то ему действительно удалось вот эту эмигрантскую тоску по родине.
1: Стихи он писал только на русском языке. Может да, быть, почему мы вот...
0: Как бы... Переводил на английский некоторые.
1: Ну, наверное, да. Но все равно вот, как бы, вот стихи, как вот лирику, как так сказать, вопль души, вот он писал только на русском языке. Вот. И поэтому вот я бы видел вот этот фестиваль набоковской поэзии 13 июня, посвященный именно стихам Набокова, как такому наиболее его русскому наследию.
0: Ну, не могу, конечно, отец Георгий, не задать вам вопрос о, скажем, таком моральном аспекте его романов некоторых, да, ведь Набоков стал известен после «Лолиты». Именно вот это произведение, собственно, стало той книгой, которая сделала его известным и...
1: Ну, скажем, скандально известным, да, и в Америке, в американском там обществе, тем более там в советском, или тем более в нашем таком вот православном обществе. Некоторые прямо со мной перестают здороваться, когда говорят, что вы здесь, Георгий, участвуете в Блоковском фестивале. Ладно, но теперь равногопуск, вы низко пали. Вот, и поэтому я говорю, что я... Читал его там когда-то в юности, этот роман, когда-то смотрел фильм, там, наверное, Стэнли Кубрика по этому роману. Вот. Я не совсем понимаю, зачем надо было такую брать, какую-то тему. Вот. А какое-то как объяснение, я, конечно, спрашивал набоковедов, вот, и мне понравилось и зашло вот такое, что это есть предупреждение родителям, у которых теряют контакт со своими детьми. потому что таких гумбертов вокруг ходит очень много, которые только и мечтают, как бы утащить вашу дочку, а иногда и сына, куда-нибудь не туда. Вот. Поэтому если это в таком плане, мне трудно представить Набокова, который тоскует по России, который переводит там мировую классику, общается там, не знаю, с Буниным, вот, что он какой-то недостойный человек, интересующийся девочками маленького возраста.
0: Ну, конечно.
1: Я думаю, что смысл этого романа другой, вот, который я до конца пока что не понял. Вот. Но мне просто несовместимо, вот, гений и злодейство — две вещи несовместные. Что Набоков гений, это просто несомненно. Вот. Почему такой роман, для чего он был написан? Вот. Или еще другое объяснение, которое я могу понять, по крайней мере, что вот он оказался в Америке, ну, в общем-то, неизвестным совершенно русскоязычным писателем, кому он там в Америке, по куча народу приезжает, тем более в те годы. Вот. И вот эта вот скандальная тема, она сделала его вот, действительно американским писателем, вдвинула его в, как бы сказать, какую-то мировую литературу, дала ему возможность, ну, просто финансового благополучия, просто ну, не личного, а семейного такого, да, они, так сказать, не нуждались после этого романа.
0: Это если воспринимать «Лолиту» как аморальный роман, или, кстати, вот «Ада» тоже, с нравственной точки зрения неоднозначное произведение, то все-таки это же не оправдывает его. Наверное, любой писатель хочет стать популярным, но...
1: Это мои какие-то вот эти трудности просто эмигрантской жизни я знал по другим людям. Вот. Набоков их решал вот через литературные произведения. Стоит ли его там за это бросать в него какие-то камни, ботинки, я думаю, это не надо.
0: Ну хорошо, а вы бы посоветовали читать вот эти, вот, например, «Лолиту» православного христианина?
1: Нет, нет. Вот. И, ну, как бы, знаете, ну, 18+, это как бы с одной стороны. А с другой стороны, ну, когда я вот сам что-то не понимаю и подозреваю, что все-таки тут тоже не обошлось без какого-то искушения, Владимир Набоков, при всей его гениальности, он тоже же мог быть подвергнуться каким-то искушениям. Вот. У Пушкина тоже была «Гаврилиада», понимаете? Мы же ее не читаем, мы не советуем. А вот ты найди вот эту такую вот, у него поэма была, мы все-таки говорим, почитай там сказку, почитай там Евгения Онегина, да, мы у Лермонтова можем найти там несколько поэм таких, что хоть святых выноси. Вот. Но мы же не говорим, что это, понимаете, герой нашего времени, Бородино. Мне кажется, вот и у Владимира Набокова вот такого сорта стихотворения, произведения есть. И почему они написаны, для чего они написаны? Никак не вижу его человеком, который специально льет мельницу на какие-то бесовские искушения и какие-то развратные взгляды. Вот совершенно не для этого.
0: Да, полностью с вами согласен, отец Георгий. Ну, может быть, еще какое-нибудь стихотворение прочитаете Набокова?
1: Вот в предисловии к этим стихам его супруга Вера говорит о том, что Набоков поэт потусторонности. Он не говорит религиозности, она не говорит церковности. Она говорит потусторонности. Вот. И вот этот вот, даже, наверное, не синоним, а какой-то вариант религиозной жизни, вот, трудно тоже принять человека, допустим, строго церковному, который привык исповедоваться, причащаться, читать Священное Писание, и как бы и в этом находить свою связь с Богом. А Набоков находил свою связь с Богом, очевидно, как-то иначе. Хотя, конечно, был православным, крещенным человеком, и крестил его протоиерей Константин Витвинецкий, один из основателей общества религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви. Я из истории нашего храма уже знаю его. Вот. А потом раз оказывается, что и Владимир Набоков был крещен именно им. Вот. Стихотворение называется «Как я люблю тебя». Тоже название такое совершенно интересное. Вот. Стихотворение, как любое, наверное, стихотворение, может быть, прочитано как-то иначе. Он описывает как бы красоту природы, красоту сада. Я кончик только прочитаю, потому что он достаточно большой. Как я люблю тебя. Есть в этом вечернем воздухе порой лазейки для души, просветы в тончайшей ткани мировой. Вот эти просветы в ткани мировой, вот это, наверное, и есть та потусторонность, о которой говорит его жена. «Лучи проходят меж стволами, как я люблю тебя, лучи проходят меж стволам, пламенем ложатся на стволы, молчи, замри под веткою расцветшей, вздохни, какое разлилось, зажмурься, уменьшись, и в вечное пройди украдкою насквозь». Вот мне кажется, вот такой ход в вечное, ну, он тоже может быть. Конечно, это такая потусторонность, но не равна церковность. Конечно, он по-другому чувствовал вот это вечное, но он его чувствовал. По стихам это совершенно четко видно. Вот. Я вот очень рад, что у Владимира Владимировича Набокова есть не только какие-то подозрительные произведения там, в прозаическом плане, но и совершенно замечательные стихи, которые выражают его тоску по России утраченной, красоту этой России и даже вот это вечное, о котором он мог так тонко сказать.
0: Да. Спасибо, отец Георгий. Будем, наверное, переходить к следующей теме. Дмитрий пишет: спасибо за программу, всегда очень интересно и познавательно. Спасибо, что смотрите.
1: Спасибо.
0: И да, 328-29-32, телефон прямого эфира. Если, уважаемые слушатели, у вас есть желание пообщаться с отцом Георгием, то, пожалуйста, звоните или же пишите на платформе ВК-видео в нашей трансляции. Я зачитаю ваше сообщение, если оно придет. Вот, отец Георгий, ну и второй темой нашей передачи станет печальный юбилей. Это 40 лет Чернобыльской трагедии. Вот как-то хотелось бы ее в духовном отношении с вашей помощью осмыслить. Что для вас Чернобыль?
1: Ну, это еще на моей памяти такой личный. Я еще учился в школе. Вот, одна наша девочка уехала на каникулы, на весенние каникулы в Киев или под Киев и не вернулась. Не вернулась. Что такое там, как бы, ну, где, чего. Вот, и потом, по-моему, уже к новому учебному году, вот, она пришла просто абсолютно лысая. Маленькая девочка, какой она в классе там училась, в пятом, шестом. Вот, и это был прям какой-то такой, прям удар такой по, вот, что там, а там мы уже потихонечку это узнавали. Вот, а сейчас уже, несколько лет назад, меня позвали причащать, ну, умирающего человека. По-моему, его звали его Леонид. Вот. И я взял святые дары и поехал и с его супругой. И вот лежит человек, а у него совершенно сжаты зубы, просто судорогой. Они сведены просто в камень какой-то. То есть там, ну, как, никак это было не разжать, ничего. Причастить я его не смог. Вот, и губы сжаты, и зубы, главное, просто они просто вот каменные, такое прям единство. Ну, по собору был его, он потом скончался быстро. Вот, оказалось, что это ликвидатор. Это был один из инженеров другой атомной станции, по-моему, в Игналине, в Литве. Вот, и когда он узнал вот об этой катастрофе в Чернобыле, он как, ну, как бы, он понимает, что надо делать. Он просто, потому что сделано было не все как нужно. Вот. И он оставил эту свою долину и поехал добровольцем туда, ну, вот, убирать последствия. Был ликвидатором. Вот. Ну и, конечно, все равно он набрался этих рентген, и все равно он болел, и все равно он, конечно, умер раньше, чем бы это хотела его супруга и дети. Вот. Но вот потрудился, как бы, вот, не остался в стороне, потому что он понимал, что там надо делать. Вот, как бы, вот для меня вот два человека это вот связаны лично, с кого я видел. Это вот эта девочка, с которой мы учились, и вот этот вот атомный инженер, который сам туда поехал, он мог не ехать. Он мог спокойно отсидеться на другой станции, там тоже была работа, но он поехал. И мне кажется, таких людей было очень много, по-моему, несколько даже десятков тысяч или даже сот тысяч ликвидаторов, которые вот... И в этом смысле, конечно, это катастрофа, ну, вот этот... Ну, героизм, она вызвала к жизни этих людей, которые... Кто-то отдал свою жизнь, кто-то отдал свое здоровье. Это тут по-разному все это случилось. встает вопрос, может быть, другой. Много было таких катастроф, наверное, в истории мира еще не было. Первая такая катастрофа такого масштаба, вот это вот, связанная с атомным оружием. И что насколько же, вот, может быть, Господь Бог доверяет нам вот это атомное ядро, вот это вот атомное, совершенно невообразимую силу. Ведь слава Богу, что в атом, при аварии атомной станции в Чернобыле не было атомного взрыва. Взрыв-то был тепловой. И просто все, разлетели все эти просто вещества, сказать, вредоносные, да, радионуклиды разлетели. Если бы это был атомный взрыв, мы бы тут не разговаривали, наверное, уже сегодня. Тут бы уже, наверное, вороны летали размером со слона. Вот. А это был все-таки тепловой взрыв атомной станции. И, может быть, насколько Господь доверяет человеку вот такое оружие просто собственного уничтожения. И вот эти бомбы, эти ракеты, эти все, как бы все эти мегатонны, сказать, отвечаем ли мы, как человечество, вот этому доверию Божьему, который вручил нам эту планету, там, вручил нам эти земли, эти леса, эти воду, эту красоту земную. Ну, вот. А мы можем там ставить какой-то эксперимент и просто по глупости все это взлетит на воздух. Вот. У меня вот такие вот мысли возникают, что это вот великое доверие Божие. И не всегда мы, как человечество, отвечаем этому доверию, хотим его как-то для себя использовать, эти все возможности. А уже планета такая становится маленькая. Она просто маленькая. И вот этот Чернобыльский взрыв, чем все эти загрязнения коснулись всех континентов. Не только там рядом Белоруссию, Украину, там Россию, там Ленинградскую область нашу, коснулись всех стран. Вот. И это еще, как бы, еще не самое страшное, что могло бы быть. Мне кажется, это воззвание Бога, попущение Бога к нашей ответственности, как людей, которым Он вручил, в общем, и нас самих, и нашу Землю, вот нашу планету. Мы теперь достигли такого могущества, что можем прекратить жизнь на нашей планете. Вот. И часто мы гордимся этим, какие мы могучие, какой человек, там это звучит гордо, звучит сильно. Вот. Это может ракета пролететь там сквозь Землю, это может вокруг Земли 35 раз облететь и взорваться там, где надо. Это как раз ужасно. То есть ужасно. Мы же вот посмотрели, что бывает, когда просто ошибка. Ошибка, что она, какие ужасные последствия она приводит. Мне кажется, дай Бог, чтобы мы как человечество, может быть, мы даже еще не чувствуем себя как человечество, мы себя чувствуем порой раздранными нациями, раздранными государствами, раздранными даже людьми. Вот. А мы уже давно на таком маленьком шарике помещаемся. И мы этот шарик можем сделать... что этот шарик не будет населен. И как бы Господь не должен прострелить свою руку, а Он скажет, ну, ребята, вам уже все дано. Вся ответственность, все возможности. Я же, конечно, там, сказать, хочу, чтобы вы жили, чтобы вы процветали. Но смотрите, вы пьете, курите, убиваете друг друга, ненавидите друг друга. Ну, логически какой вывод из этого может быть, если так по логике вещей?
0: Но ведь Господь мог же не допустить этой катастрофы, но Он ее
1: катастроф
0: допустил.
1: Было много. Катастроф было, в том же СССР было много и ядерных катастроф, и там и железнодорожных, и там и каких угодно других. Вот. Но это цена ошибки, цена человеческого фактора, она очень велика, потому что ну, вот энерговооруженность человека сейчас очень-очень велика. Вы, наверное, какой-нибудь рыцарь на коне, там, понимаете, Дон Кихот, вот, ну, он, наверное, мельниц не столько нарубит, сколько там какой-нибудь один инженер, ошибка в расчетах просто. Вот. И вот эта вот ответственность. Еще тоже, когда смотрел фильм про то, как очищали эти, например, эти крыши этого энергоблока, там же было просто за минуту человек получал как за жизнь облучение, за одну минуту работы на крыше энергоблока. Все, он больше не мог, он сразу разваливался, он умирал или там чашка заболевал. То есть, однако, как вот тоже, наверное, 45 секунд. Вот остановили там эту работу насосов на 45 секунд, и все, случилась катастрофа, так и здесь минута, и человек кладет свою жизнь на то, чтобы вот, ну, убрать последствия, и все равно идет на это. Может быть, он и не знал, там, ну, многие ведь и не знали опасности всей этой, и все равно пошли на это. Что вот, ну, как бы буквально одна минута для человека может значить для жизни всего мира, ну, просто очень-очень много, практически все.
0: А вы же, наверное, помните, как общество советское принимала вот эту катастрофу, вот вы в Ленинграде, да, я так понимаю, жили тогда, как-то люди менялись, как-то затронула вообще вот эта трагедия простых людей?
1: Ну, я сколько я помню, что был фонд такой, специальный фонд создан, можно было перечислять деньги, помимо того, всех государственных программ, там, поддержки, обеспечения этого всего-всего, еще были добровольные фонды, как-то он там назывался, я забыл, но он был создан такой фонд. Вот. Мне кажется, что все вот, ликвидаторы, они были в таком большом уважении со стороны людей. Простых тут, ну, не все же могли поехать и хотели поехать. Кто-то все-таки боялся, несмотря на все, конечно, деньги, на все какие-то преференции ликвидаторам. Все-таки, ну, уважение было очень большое к этим людям. Вот. Что ликвидатор — это как бы герой.
0: А не стало страшно жить после этого события?
1: Ну, знаете, вот были космические катастрофы, там, да, вот Челленджер тоже на нашем, ну, это американская катастрофа, но она тоже на весь мир прозвучала. Вот. От этого не перестали летать космические корабли. Их запускают там чуть ли там не каждую неделю. Вот. И мне кажется, так и с атомными станциями, ведь у нас вот такого типа атомных станций в России очень много. И наша станция Сосново-Барона тоже такая же. Но там просто после этой аварии были приняты, ну, все возможные меры защиты, предупреждения, страховки там, и так далее, как после авиакатастроф там, пересматривают какие-то, как самолеты строить, как их там выпускать, как все это. То есть любая авария, она, конечно, приводит к тому, что степень защиты повышается. Вот. Я думаю, что точно так же и эта авария Чернобыльская привела к тому, что степень защиты атомных станций, она повысилась. А не то, что там сказал, ну все. Некоторые теперь вообще же не хотят, особенно в Европе, там, да, что нам не нужен этот взрыв, там целое движение против атомной энергии как таковой. Вот. Ну вот они вот так вот испугались на такую степень. Вот. Я надеюсь, что как-то, ну, человечество своим техническим разумом поймет, нужно ли дальше все-таки мирный атом иметь в виду, вот, или развивать какой-то другой. Мне кажется, альтернатива, мы столько потребляем энергии, что альтернативы пока не видно. Ну, какие там солнечные батареи? Сейчас на улицу выйди, холодолега, никакого солнца, какие батареи, особенно в наших широтах? Какие там батареи?
0: Марина Большакова пишет: благодарность ликвидаторам и светлая память погибшим от последствий.
1: Да. Эдуард... Царство небесное, да. Царство небесное, вечно покоя.
0: Эдуард пишет, что не может дозвониться. У нас куда-то убежал звукооператор. Такая вот, к сожалению, да, извините, но надеюсь, что звукооператор вернется и получится принять звонок. Извините. Отец Георгий, хотел вот еще такой аспект затронуть. До недавних времен можно было в Чернобыль поехать в качестве туриста. Может быть, я не знаю, насколько близко к эпицентру взрыва можно было подойти, но, по крайней мере, были организованы туры и в Припять, и действительно в культуре массовый. Вот этот сюжет «Чернобыльская авария», он стал очень популярным. И сериалы какие-то выходили, компьютерные игры. Вот как вы относитесь к такому задействование этого сюжета в популярной культуре? Вообще можно снимать о Чернобыле фильмы, писать какие-то развлекательные книжки?
1: Ну, даже сейчас, вот 40-летие, разного рода есть передачи. Вот, ну, передачи или так в интернете, как их назвать тогда, публикации. Вот. Кто-то вспоминает героизм, кто-то говорит о технических просчетах, кто-то говорит о стоимости вообще человеческой и там и финансовой вот, восстановления. Вот. А кто-то говорит и неким таким языком, ну, как сказать, какого-то алармизма такого, что вот какая великая кнопка, вот она перевернула мир. Вот. Ну, вот этого я не могу понять. Вот. Потому что это была трагическая ошибка и просчет. Вот. Как бы сказать, вот так вот стоять в этом зале, там так снято, что вот в этом Чернобыльском прямо зале закрытом, что вот с этой кнопки там началась новая история человечества. Ну вот мне трудно принять, что вот можно в таком даже, ну как бы, журналистском таком дешевом духе вот об этом говорить. Мне кажется, такая трагедия за всем этим стоит. Вот. И вот этого я избежал. А вот помянуть вот тех героев, тех ликвидаторов, тех, кто пострадал, вот, конечно, Царство им небесное, вечный покой, сделать из этого технические бесспорные выводы, сделать безопасным там мирный атом, вот это просто необходимо. Вот. А надо ли из этого сделать шумиху? Думаю, что нет.
0: Что же, у нас остается 8 минут до конца эфира, и, может быть, успеем обсудить еще одну тему. Поскольку у нас Александр Крупинин в отпуске, я зачитываю новости сам, и вот я зачитаю новости и предложу вам поговорить об этом. Выставка «Верою, верностью, трудом», посвященная врачу царской семьи, святому страстотерпцу Евгению Боткину, открылась 24 апреля в Московском музее императора Николая II. В экспозиции представлены фотографии и мемориальные вещи, возвращенные в Россию из Франции благодаря коллекционеру Александру Воронову. На открытии выставки в числе гостей был правнук Евгения Боткина Жан Смалвот. Известный коллекционер Александр Воронов, который много лет занимается возвращением в Россию предметов искусства и культуры, утраченных в советское время, рассказал журналистам, что в 2025 году приобрел у правнука Евгения Боткина оригинальные фотографии и семейные реликвии потомков Боткиных. Из этих приобретений на выставке представлен ряд предметов. Так, икону святителя Иоанна Тобольского, подаренную императрице Александрой Федоровной доктору Боткину незадолго до убийства царской семьи в 1918 году, сохранила и вывезла из России его дочь Татьяна. На обороте иконы написан тропарь святителю Иоанну и рукой императрицы ее инициал А. Вот, отец Георгий, не знаю, будет ли у нас с вами возможность посетить эту выставку. У меня, скорее всего, не будет, поскольку это в Москве проходит. Но память о Евгении Боткине, мне кажется, она и в Москве, и в Петербурге сохраняется. И это действительно такой близкий, наверное, не только врачам, но и, в принципе, всем русским людям подвижник. Может быть, вот попрошу вас рассказать о том, как, кто для вас Евгений Боткин.
1: Ну, конечно, Евгений Сергеевич – это потомок Сергея Петровича Боткина. У нас есть в Петербурге боткинские бараки, боткинская больница. Вот. И это такой пример передачи, ну, вот, врачебной эстафеты от отца к сыну. Удивительно. И добавилась святость, добавилось мученичество. Когда мы были в Париже, вот, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, вот, мы просто, бредя по этому кладбищу, ну, случайно наткнулись на могилу его дочери, вот, Татьяны Мельник-Боткиной. Вот. Простой деревянный крест, такой же даже немножко такой пожарканный. Вот. И за ним, значит, получается, стоит папа, а за папой стоит государь. То есть это как бы вот прямо отголосок России, вот, которую мы потеряли. И вот он вот там в таком вот простом, совершенно обычный такой дубовый крестик на могиле. Ну, ничего. Вот. И что-то подобное испытали, когда мы были в Святой Земле, на могиле вот игумена Серафима Кузнецова, который перевез мощи Елизаветы Федоровны в Пекин, а потом в Святую Землю. Вот, он был такой просто, ну, как бы служка. В каком году он это сделал, найдя специальный вагон через всю Россию того времени, перевезти их в Пекин, в Китай, вот, а потом в Святую Землю. Сколько он потрудился. И тоже мы стояли на этой простой могиле вот русского игумена. Я взял, собственно говоря, вот книжку его, «Православный царь-мученик», вот, отца Серафима Кузнецова. Мне кажется, так же, как Евгений Сергеевич Боткин, вот,

0: Евгений Сергеевич, там, и игумен Серафим, они относились и к царскому правлению, к самому государю, к его семье, ну, просто благоговейно, с трепетом. Я вот чуть-чуть из этой книжечки прочту. Император Николай II стоял на страже чести и славы России бурных, долгих 22 года. Он в душе своей желал только одного блага народу и России, делая все, что мог, по своему крайнему разумению. Но если иногда, как человек, в чем и ошибался, то не ошибается только один Бог, и тот, кто ничего не делает. Вот отношение к царю. Его сердобольное сердце было способно сочувствовать чужому горю, понимать страдающую душу, находя утешение и истинную отраду в делах любви и милосердия. Вряд ли найдется хоть один случай, когда бы дошло до него прошение о помиловании приговоренных к смерти, чтобы он не отвел своим властным почерком пера от обреченного беспощадную смерть. Помимо всего этого, государь имел редкое среди царей смирение, всегда сознавая, что он прежде всего человек со всеми присущими смертному слабостями, стремясь всеми мерами исполнить свой царский долг, чтобы не нарушить данные присяги. Вот государь, там, христосовался с прислугой, там, любил, уважал каждого человека. Вот, мне кажется, от Евгения Сергеевича Боткина мы можем воспринять от его книги, вот он про государя написал книгу свою, там, да, вот этому отношению к царю как к царю и как к человеку, который ему лично симпатичен и близок, и как к царю, который исполняет свой долг, и который достоин поэтому всякого уважения, почитания и устроения России вот такого, вот, которое было тогда. Вот. Мне кажется, мы сейчас, в общем, это утратили. Это для нас неорганично. Неорганично. Вот. И прикоснуться к этому царскому наследию через предметы Евгения Сергеевича Боткина, мне кажется, просто замечательно. Вот. Мы тогда проникнемся каким-то искренним почитанием и государя, и новомучеников, ну, фактически первым из которых, одним из первых, был сам царь.
1: Да, и там есть еще интересный экспонат, икона нерукотворного Спаса. Во время пребывания с императорской семьей на яхте «Штандарт» Боткин узнал, что серьезно заболела его дочь, но решил не покидать своих подопечных. Узнав об этом, императрица его отпустила и подарила вот эту икону, которую теперь тоже можно увидеть на выставке в Москве. Да, Евгений пишет, Эдуард пишет, что не смог дозвониться. И прошу очень молитв о всех пострадавших и погибших в этой катастрофе. Папа мой облучился, но жив, слава Богу.
0: Давайте молиться за них, правда?
1: Да. Спасибо большое. Отец Георгий, протоиерей Георгий Пименов принимал участие в первом часе вечернего канала. В 18.30 сегодня у нас не будет передачи, в прямом эфире будет церковный календарь подлиннее, а в 19.10 в студию придет протоиерей Дмитрий Дашевский.

0: В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучал пасхальный прокимен «Сей день» знаменного распева в гармонизации Николая Кедрова отца.
1: Дорогие друзья, 6 мая в нашем лектории «Щедрая среда» состоится встреча с многолетним сотрудником радио «Град Петров», редактором и автором программ Александром Крупининым, который расскажет о своем путешествии в загадочную страну Марокко и покажет сделанные им фотографии. Вы познакомитесь с марокканской природой, архитектуром и бытом этой страны. Узнаете секреты марокканской кухни. Ждем вас в среду, 6 мая, в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: В чем притягательность истории Орфея и Эвридики, одного из самых известных античных мифов? Помимо своей красоты и поэтичности, эта история поражает тем, что задолго до новозаветных времен утверждает превосходство любви над смертью. Только любовь способна сразиться со смертью и победить ее. Вспомним здесь и слова Священного Писания из «Песни песней». «Крепка, как смерть, любовь». Орфей – легендарный музыкант, композитор и поэт, самый знаменитый в истории человеческой культуры. И в его образе, в его творчестве, его судьбе каждый музыкант, композитор и поэт находил что-то родственное себе и своему искусству. Орфей – это и олицетворение самой музыки, ее удивительной, таинственной, могучей силы, которая воздействует не только на души людей, но и на обитателей неземных сфер, на стихии, даже на олимпийских богов, как гласит античный миф. Сила его любви, воплощенная в его музыке, способна не только спасти его возлюбленную, но и преобразить весь мир. Потому образ Орфея – один из самых волнующих, вдохновляющих, требующих осмысления для поэтов и музыкантов разных эпох, стран, традиций, начиная с античных времен и до наших дней. Мы не погрешим против истины, если скажем, что самым известным музыкальным образом мифа об Орфее и Эвридике стала одна совсем небольшая пьеса, чаще всего именуемая просто «Мелодия Глюка». Действительно, в этой музыке невероятной высоты и чистоты чувства, невероятной красоты и печали, в удивительной гармонии воплотились главные образы античного мифа. Это и музыкальный портрет вечно прекрасной, вечно печальной Эвридики, представшей перед своим супругом блаженной обитательницей мира теней, того края, где не светит солнце, не веет ветер и не поют птицы, как сказал поэт. Это и своего рода автопортрет самого музыканта и певца Орфея. Ведь эта музыка — художественный плод его переживания встречи с, казалось бы, навек потерянной возлюбленной. И этим удивительным музыкальным портретом мы любуемся до сих пор. Так случилось в истории музыки, что именно мелодия из оперы «Орфея и Эвридика» сделала имя Кристофа Виллибальда Глюка известным самой широкой публике. И это действительно одно из замечательных откровений музыкального гения-композитора. Парадоксально, что самым популярным номером оперы стала музыка без вокального голоса. Это своего рода ария-пантомима. Эвридика среди других блаженных теней участвует в безмолвном танце среди Елисейских полей. Эта сцена танца блаженных душ, по словам одного писателя, словно во сне навевает легчайшие сладостные воспоминания о нашей прародине. Конец цитаты. Красота и высокая поэтичность этого музыкального образа заслонила собой остальные эпизоды оперы Глюка, одного из самых прекрасных творений композитора, ставшим значительным событием европейской музыкальной жизни второй половины XVIII века. По словам исследователя, величие и благородство, строгость музыки с необычайной, хоть и сдержанной силой, передающей настроение горя, отчаяния, страдания, радости, блаженства, явились высшим завоеванием музыкального искусства. До Глюка в XVIII веке никто с такой правдой не выразил страдания и горе человека и вместе с тем всепокоряющие стихии любви, побеждающие суровых богов. Конец цитаты. Сегодня в нашем маленьком концерте мы послушаем самый знаменитый фрагмент оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Фрагмент танца «Блаженных теней» из второго акта оперы, известный как «Мелодия Глюка». Об этой музыке очень поэтично писал французский композитор Гектор Берлиоз, уже в XIX веке восстановивший постановку оперы Глюка. Сам замечательный мастер оркестровки, Берлиоз отмечал удивительное мастерство австрийского композитора. Оркестровка мелодии для солирующей флейты и струнных – оптимальное решение Глюка. Если бы понадобилось придать печальному напеву характер безутешной скорби и вместе с тем смирения и покорности судьбе, слабые звуки среднего регистра флейты, несомненно, создали бы нужный оттенок. Лишь единственный мастер, мне кажется, сумел воспользоваться этим неярким колоритом. когда слышишь его реминорную арию-пантомиму в сцене «Елисейских полей» в «Орфее», сразу становится ясно, что эту мелодию и должна была исполнять только флейта, с ее проникновенным, но несколько холодноватым, отрешенным, нездешним голосом. Конец цитаты. Слушая мелодию из оперы Кристофа Виллибальда Глюка, мы снова и снова вспоминаем удивительную историю о силе любви и величии искусства, противостоящих самой смерти и способных преодолеть ее. Именно об этом поразительный афоризм одного известного философа XX века. «Только слушая музыку, и только в то время, когда мы ее слушаем, мы приближаемся к чему-то похожему на бессмертие».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучал фрагмент танца «Блаженных теней» из оперы Кристофа Вильибальда Глюка «Орфей и Эвридика» в исполнении Орель Николе, солофлейты, и Мюнхенского баховского оркестра под управлением Карла Рихтера. Запись 1959 года. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брашнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».